0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Им так хотелось любить. На их земле невезучий. Им так хотелось любить. Все страхи преодолев. Им так хотелось, что вот лишь только выдался случай, они упали в любовь, друг друга не разглядев. Им так хотелось, что вот когда представился случай, они упали в любовь, друг друга даже не разглядев. Но это лишь полбеды. Любой астролог вам скажет: союз огня и воды почти всегда обречен. И сколько им вместе быть, лишь только время покажет. Но им хотелось любить, и звезды тут ни при чем. А сколько им вместе быть, конечно, время покажет. Но им хотелось любить, и звезды тут совсем не при чем. Причем тут только любовь земная и неземная. Когда довольно двух слов или касание руки, и двое сходят с ума, совсем друг друга не зная. Любовь приходит сама и всякий раз вопреки. А двое сходят с ума, совсем друг друга не зная. Любовь приходит сама и всякий раз всему вопреки. Приходит из ничего, чтоб каждый мог отогреться. Но что забавней всего, приходит, не уходив. Поскольку Бог есть любовь, ей просто некуда деться. Бог все связал из любви, себя на всех разделив. Поскольку Бог есть любовь,

Лив им так хотелось любить, рай в шалаше обустроив. Им так хотелось любить, всем звездам наперекор. Бог вертит веретено, а что до наших героев, вы не поверите, но... Вы не поверите, но... Вы не поверите, но... У них любовь до сих пор, ведь им хотелось любить. Им так хотелось любить.

0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: вами Валерий Курас. Музыки много, шансон один.
1: В большие зеркала ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя я.

мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

наши надежды, наши года нам уже не вернуть.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы.

забыл. Сзади фары красные, да синие, да по глазам так шибко. Объясняться мне пришлось с ним по-английски, да с ошибками. Занесла меня судьба

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

может, даже желанию порой моему вопреки. Мне в ту жизнь горевать, если бы не лесная тропиночка. По тропиночке шли мне навстречу с подругою Зиночкой.

0: моему вопреки. Может, даже желанию порой моему вопреки.
1: «Темная ночка» на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкает.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
2: ООО РБ, ОКРН 124-77-007-19-19, Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру звезд. +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. +1 25.
3: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
3: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +1 25 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +1 25. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек, Шек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский.

я хоть парень бравый, смышленый, кучерявый, но вот насчет Шекспира не бум-бум. По вечерам бывало, она меня таскала в ЦПКО на танцы и в кино. Вдруг предложила Ира, пойдем, мол, на Шекспира. Куда, какая пьес, все равно, как в сердце мне рапира.

устроил ей коварство и любовь. Тут Ира подскочила, меня разоблачила, а я ей оправдания не искал. Схватил ее кумира, пудовый том

квартиру, благодаря Шекспиру, я на римский прииск променял. И там мне объяснили, что зря меня судили, что эту пьесу Шиллер написал.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею, вы дождь, промочивший бродягу до нитки, вы солнце, которое тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вы мед, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам. Вам мало в Париже пространства, мадам. Вы так безумно красивы, мадам.

парижском изысканном стиле вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер, такой долгожданный приштиль.

На асфальте вас дети рисуют, Монше, как вы на королеву похожи.

дороги, которые мы выбираем, и верим, на них-то мы встретимся с раем. Приводят не то, чтобы в ад по прямой, но было бы лучше вернуться домой. А всюду войны, всюду драка, всюду бой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой. Дороги, которые мы выбираем, к добру не приводят, лишь пятки стираем. Но все же из многих я выберу ту, что мне подарила любовь и мечту. А всюду войны, всюду драка, всюду бой. Нам не туда,

нам не туда. У нас любовь, любовь с тобой. Нам не туда. У нас любовь, любовь с тобой. Нам не туда. У нас любовь, любовь с тобой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jackcar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
3: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Угасание после 55 – это приговор?
10: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
9: Что отказывает первым?
10: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
9: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
10: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
9: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
10: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
9: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
10: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
9: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

серой пеленой. Наплевать на все, ты спешишь домой. Вот и позади месяц за рулем, ты придешь домой, домой, будет все путем.

0: Реклама.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

никогда, что мне не скажет никогда, что мне не скажет никогда.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВВ-банка и подключайте ВБ Кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ Банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
7: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
7: А в чем?
8: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
7: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
8: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
7: И что же делать?
8: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
7: Впервые слышу.
8: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
7: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
8: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
7: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
8: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
7: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Вот рассвет и заря, глаз твоих пожар. В пояс поклонился, кинул взгляд лучистый, посадил к себе на лошадь, до груди прижал.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Владимир Путин продлил российское продовольственное эмбарго еще на 2 года, до конца 2028-го. Меры ввели 12 лет назад. Тогда Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции. Под запрет, в частности, попали мясо, колбаса, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Сегодня эти контрсанкции действуют против США, Евросоюза, Канады, Великобритании и ряда других стран. Чаще всего в ДТП на российских дорогах в этом году попадают черные автомобили. Далее следуют машины белого, серого, коричневого и синего цветов, рассказали РИА Новости страховщики. К сравнению, в прошлом году первое место по аварийности заняли белые автомобили. Эксперты советуют не ориентироваться на цвет как на фактор безопасности и подчеркивают, что важно соблюдать правила дорожного движения и учитывать дорожные условия. В темное время суток необходимо следить за исправностью световых приборов. Вторичное жилье сильнее всего подорожало за год в Санкт-Петербурге, Удмуртии и Марий-Эл на 17-20%. На 15% цены на вторичке выросли в Белгородской области, Забайкалье и Чувашии, сообщает РИА Недвижимость. В Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 6%, в Подмосковье на 12%. Снизились цены лишь в 6 регионах – в Коми, Якутии, Мурманской, Кемеровской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и на Камчатке. В общественной палате предложили сделать среду полувыходным днем в школах. По мнению общественников, сокращение учебной нагрузки позволит снизить утомляемость детей и повысить эффективность занятий в четверг и пятницу. Отмечается, что в старших классах интенсивность занятий особенно высока, а младшим школьникам требуется время для адаптации. Разгрузка среды уже применяется, например, во Франции и Бельгии. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
0: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: А нам нужно, чтобы вы каждое утро просыпались бодрыми, энергичными, веселыми, радостными и, конечно же, довольными всем происходящим вокруг, довольными жизнью. С вами утреннее шоу в формате 2D. Именно для этого мы и приходим на работу, чтобы делать вас чуточку счастливее по утрам. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем, желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. 18 сентября на календаре.
1: На календаре пятница, наконец-то сдюжили, доработали до этого дня. По праздникам сегодня очень все хорошо. Например, день запахов пряностей для глинтвейна. Ну, пятничный праздник.
0: А когда у нас было плохо по праздникам? Марина, у нас всегда по праздникам
1: день
0: все хорошо.
1: День рыжего кота,
0: это
1: день секретаря. Всемирный день мониторинга качества воды. Так, давайте календарь Едвиги Карловны перевернем еще.
0: Давайте.
1: День Елизаветы предсказательницы и Авдея пьяницы.
0: Ах ты.
1: Вот так вот. День Захария и Елизаветы, иными словами.
0: Поздравляем вас, дорогие друзья, с этими замечательными праздниками. Впереди новости, которые вы проспали.
1: Игра «Черный ящик» и наш фирменный, самый правдивый гороскоп на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
3: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Будет утро добрым, будет добрым день.
9: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Киновости на радио «Шансон».
1: Марина, я знаю, ты любишь кошек, и эта новость тебя, безусловно, порадует. Ученые открыли новый вид кошек впервые за 100 лет. Тилкайо обитает в горных лесах Юнгаса в Боливии. Длина тела составляет 46 сантиметров, а масса примерно 1,4 кг.
2: Какая-то мелкая кошечка. Но она, наверное, какая-нибудь меньше, дикая.
1: Да, меньше обычной домашней, но, тем не менее, видишь, раньше о нем ничего не знали об этом, об этом виде.
2: Честно говоря, мне кажется, жалко этих котов. Скоро ведь их начнут одомашнивать. Тащить их в квартиры, в дома. А
1: ну,
2: они
1: с другой стороны,
2: лесах,
1: ну,
2: горных.
1: Разве это плохо?
2: Мне кажется, для тех, кто привык жить в дикой природе,
1: смотри,
2: им
1: ведь
2: там
1: помнишь мультфильм
2: оставаться.
1: «Кот, который гуляет сам по себе»? То есть да. Ты в любой момент можешь уйти.
2: Но
1: пожалуйста.
2: Куда ты можешь уйти, если вот тебя привезут именно. В столицу, тебя а привезут. Ты жил в лесах Боливии?
1: Ой, слушай, у нас за люберцами практически леса Боливии местами встречаются.
2: Это ты про Томилина сейчас
1: да.
2: так говоришь?
1: Томилина.
2: Или про Раменское? Так, знаете что? Оказывается, примерно 230 тысяч рублей в месяц получает в Москве зооняня. Девушка выложила в интернете видеоролик, как прошел ее рабочий месяц с различными животными. Она выгуливает собак, забирает животных на передержку, навещает котиков, кормит, убирает лотки. И получает 200... Ну, сколько вот, интересно, животных в месяц у нее?
1: Она окучивает.
2: За 230 тысяч рублей.
1: Но нет подробностей.
2: А ты говоришь, котики из лесов Боливии.
1: Котики из лесов Боливии.
2: В Боливии вряд ли платят 230 тысяч
1: рублей. Так, журналист «Нью-Йорк Таймс» побывал в Москве и остался в шоке от технологии. Американцу неожиданно зашла наша... комфортная жизнь. Он показал, как расплатился в кафе одним взглядом и прокатился в метро по биометрии. Ранее похожий ролик завирусился в США. После него американцы создали петицию за внедрение таких
2: вот
1: как
2: так
1: раз
2: вот.
1: Платежей.
2: Сергей
1: да.
2: Семенович только в Москве так
1: да,
2: сделал.
1: Да, то, что
2: завидуйте.
1: В Америке
2: молча.
1: В диковинку у нас уже
2: только
1: в
2: я, знаешь,
1: норме
2: не пойму,
1: ищет.
2: Раз вот этот иностранец приехал, как же он себе подключил и биометрию, и вот это вот все. То есть, получается, ему кто-то помогал. Ведь тут, честно говоря, если у тебя нет продвинутого молодого помощника и зумера, ты не справишься, все это сам не сделаешь.
1: Может быть, это был молодой американец, поэтому молодая помощница быстро нашлась. Ты не думал об этом?
2: Может быть и так. Так, если ты мне там сказал, что я очень люблю котиков, то продолжаем эту тему. Наш любимый манул Тимофей, начал процесс зажировки, все. Зима не за горами, пора уже...
1: Вот эти ежегодные новости про то, что манул Тимофей начал,
2: но
1: манул
2: подожди,
1: Тимофей
2: сейчас
1: закончил.
2: Сейчас каждую неделю будет,
1: манул
2: сколько
1: Тимофей
2: он набрал.
1: Сходил в туалет и так далее.
2: Ну нет, мне кажется... только про зажировку, это всегда радует, что не один ты жиреешь, но еще и манул.
1: Да, вот
2: про него еще
1: только
2: и
1: это тебя успокаивает.
2: Ну, меня только это успокаивает.
1: А в Москве открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа. Для прививки понадобится паспорт и полис ОМС. Процедура быстрая, занимает от 10 до 15 минут.
2: Будешь... Причем это много где около метро, но на самом деле удобно.
1: Будешь
2: если...
1: ли ты прививаться где-то у метро?
2: Говорят, что пока ты не выздоровел, нельзя прививаться, надо себя хорошо чувствовать. А я, как ты понимаешь, еще с моим кашлем мне рано делать.
1: Зато представляешь, какой у тебя сейчас будет иммунитет после вот этой вот болезни.
2: Угу. Ну ты доктор, тебе виднее. Каждая Давай. Третья россиянка призналась, что портила еду партнеру, чтобы ему отомстить. Чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина, возвращение домой позже обещанного. А как это испортить еду? Ну то есть...
1: Не знаю,
2: типа пересолить?
1: На ночь поставить на батарею.
2: Девушки добавляли в еду ингредиент, который мужчины не любят. Либо добавляли больше соли, либо делали блюдо острее. Но мужчины любят поострее.
1: Ну, кстати, да. В общем, так себе месть. Девчонки, надо что-то придумывать более, скажем так.
2: Изощренное.
1: Да.
2: И подавать месть холодной.
1: Да, вот как подал, например, стюарт китайской авиакомпании «Москвичке» записку, в которой было написано «Самолет падает, туалет закрыт». А самолет просто шел на посадку, а бортпроводник хотел предупредить о снижении и закрытии туалета. Но переводчик решил добавить драматизма и перевел «снижаемся» как «падаем». После такой записки туалет как раз был бы очень кстати.
2: Ужас какой.
1: Да. Но я не знаю, мне ни разу не передавали стюарды никаких записок и стюардессы.
2: Ты думаешь, а жаль. Это... А какую бы ты хотел получить записку?

0: видят, так сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: ничего.
1: Что же в черном ящике?
2: Слушай, я не знаю, Марин, как ты это запихала сегодня в черный ящик. Мне кажется, это невозможно сделать. Просто невозможно. Но ты лишний раз доказываешь, что ничего невозможного для тебя нет. Да.
3: Это правда. А загадали мы сегодня удивительное явление. Ты это когда-нибудь видел своими глазами?
2: Естественно, конечно, я это видел. Я это наблюдаю минимум два раза в год.
3: Нет, ты вообще не понимаешь. Ты путаешь
2: это. Это вообще не про это?
3: Не про это, конечно.
2: Да ты что?
3: Название,
2: я это не видел даже?
3: Это, скорее всего, нет.
2: А кто это видел? Ну давай, есть ли люди среди наших радиослушателей, которые могли это видеть? А если могли, то где? Давай.
3: Смотри, расскажи. Зачем это птицы делают?
2: А, мы теперь уже говорим, что это птицы делают?
3: Ну, конечно, мы говорим, что это птицы делают.
2: Это делают птицы, дорогие друзья.
3: Ты вот путаешь это с обычным явлением, mm-hmm. что делают стандартные птицы.
2: А это не стандартные птицы?
3: На самом деле это нужно не для того, чтобы куда-то там перелететь в теплые края. Это вообще не с этим связано.
2: Это
3: нужно для защиты от хищных птиц. Потому что ястребам и соколам трудно атаковать цель, то есть какую-то маленькую птичку. И поэтому они объединяются в некое явление.
2: Да.
3: Слово это произошло от латинского.
2: Ребята, вы, скорее всего, это слово не знаете. Как, в принципе,
3: вообще-то,
2: я не знал.
3: Как будто бы это связано с котами. Но это про птиц.
2: Да.
3: В общем, удивительное природное явление. Чаще всего скворцы это делают. Я, в принципе, как будто бы и скворцов-то давно не видела, тем более, когда их много. Тысячи птиц движутся слаженно, будто бы стая управляется единым разумом. И это образует в небе невероятные фигуры. То есть, когда ты на это смотришь, ты можешь быть в форме какой-то огромной птицы. То есть, стая обычно летит клином, когда они куда-то улетают. А тут совсем другая история. Значит, на латинском происхождение слова означало бормотание, жужжание, потому что специальный звук еще в этот момент происходит, такой пугающий и волнительный, потому что тысячи крыльев сливаются во время полета. И, в общем, про это много есть в интернете и видео, и рассказов, что есть правильный ответ?
2: Да.
3: Кто у нас такой умный?
2: У нас самые... Не просто... Нет, у нас несколько радиослушателей прислали правильный ответ.
3: Ну, вы это видели? Расскажите, друзья.
2: Ну, вот. Но самое главное, что первой была Ирина Кулик. Причем ее фамилия с двумя буквами «Л». Написано. Мы поздравляем вас, Ирина. Вы первый написали нам, что речь сегодня идет о мурмурации.
3: Да, посмотрите фотографии в интернете. Выглядит невероятно красиво. Скворцы, галки и вороны так могут делать. Но я никогда не видел.
2: Мурмурация. Хорошо. Мы поздравляем еще раз нашу победительницу. Ждем, Ирина, от вас номер телефона. Присылайте.
0: Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Возвращаемся к новостям, дорогие друзья. Россияне подхватывают странную простуду. Ого! Ее симптомы следующие. Першение или сильная боль в горле, но это привычный симптом. Насморк или отек слизистой носа, слабость, это тоже не редкость. При этом температура редко поднимается выше 37 градусов, а вот это уже необычно. По сообщению Роспотребнадзора, в это время ожидался всплеск РВИ, ОРВИ, риновирусов, аденовирусов, а также причины респираторного дискомфорта может быть коронавирус штамма Stratus. В общем, такая вот история. А если у кого-то это есть, то напишите нам об этом.
3: Знаешь, меня всегда удивляла Австралия. Ну, мало того, что когда вот проходишь в школе на уроках географии что-то про Австралию, кенгуру, утконосы, ну, в общем, какой-то совсем другой мир. И тут, значит, новость. Полиция Австралии начала платить трезвым водителям. Mm-hmm. Если алкотестер показывает, что у тебя 0 промилле, то тебе дают $20.
2: Неплохо.
3: И, в общем, в сентябре планируют раздать 100 таких ваучеров.
2: А, всего 100.
3: Но все равно.
2: Но это немного. Я думал, знаешь, так подъезжаешь к полиции, берешь бабки. Делаешь кружочек, опять подъезжаешь, они тебя опять штрафуют, опять тебе еще деньги.
3: Ты наоборот, еще, не так, штрафуют тебя.
2: Ну, в смысле, я имею в виду останавливать, чтобы проверить и
3: ну,
2: дают тебе деньги.
3: Ну, просто я к тому, что как будто бы нам тоже такое надо. Ну, то есть не только наказывать за то, что ты там превысил скорость еще, а вот какой-то бонус, если ты хороший мальчик за рулем или хорошая девочка.
2: Ну,
3: мне
2: нет.
3: Мне кажется, это было бы классно. Вкусняшка нужна всем.
2: Скорее всего, это невозможно. Это невозможно.
3: А знаешь, с чем это связывают? Что специально выбрали сентябрь, потому что финалы австралийского футбола, и все мужчины нет-нет, да и вечером...
2: Да. Угу.
3: Вот так вот.
2: Так. Что-нибудь еще расскажешь интересное?
3: А ты что видел интересного в новостях?
2: Я их не вижу, поэтому...
3: А, у тебя сломался мессенджер наш?
2: Не знаю, у меня ничего нет.
3: Хорошо. Чем мы сегодня займемся в эфире? Расскажи
2: мне.
3: А,
2: вот так вот, да? Понятно, хорошо, интересно.
3: Нет, ну просто я к тому, что у меня все как будто бы ушло. Тебе?
2: А, ну, у тебя все ушло. Ну тогда и читай, что там ушло.
3: Хорошо. Значит, операторы рассказали, насколько 5G быстрее, чем LTE. Я на самом деле
2: не понимаю,
3: как...
2: не заметил. У меня поймался, я включил себе настройки. Ну у тебя-то...
3: Поймал 5G,
2: да? У тебя-то iPhone, ты пока можешь ничего не ловить.
3: А, у меня не будет?
2: Он у тебя и не будет.
3: Забавно.
2: Вы же накупили себе этих яблок. Вот теперь и ходите.
3: Мы купили этих яблок 3 года назад. Тогда еще ничего не предвещало беды.
2: Все предвещало.
3: Скорость мобильного интернета в России после запуска сетей 5G выросла в среднем на 15-30%, если сравнивать с LTE. Значит, сейчас сети работают в переходном режиме на тех частотах, которые раньше использовались для LTE. Поэтому резкого скачка скорости пока нет, но будет. В общем, говорят, что вот владельцы Android уже могут радоваться и тестировать.
2: Но я радуюсь, я тестировал, я рассказывал тебе, что там особо ничего я не заметил. То есть я бы не сказал, что все как-то начало необычно круто загружаться. Ну, то есть все так.
3: Может, ты оплатишь домашний интернет и будешь...
2: Это не домашний интернет, Марин, это на улице я проверял.
3: А на улице ты зачем? Ты играешь в теннис?
2: А дом у меня тем более не нужен. У меня дома Wi-Fi, поэтому...
3: Хорошо, у меня есть еще время рассказать новости?
2: Да, 15 секунд, давай.
3: Родители все чаще знакомят детей с мультфильмами своего детства. Новый тренд, что показывают детям бременские музыканты, Винни-Пух, Ну, погоди. И, по-моему, хорошая тенденция.
2: Хорошая,
3: дети должны смотреть.
2: Не все
3: мультики.
2: Дети это будут смотреть, а мультики хорошие.
3: Надо,
2: на самом деле.
3: Надо, чтобы смотрели.
0: На радио «Шансон».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях «Оптимум премиум» и «Техноплюс». Беспроводная зарядка в «Премиум» и «Техноплюс». Проекционный дисплей и панорамная крыша в «Техноплюс». Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру». 12+.
5: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
13: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио «Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 18 сентября. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам нужно придерживаться четкого плана и стараться не менять его. Интуиция сегодня плохой советчик. Не полагаемся на нее, а слушаем песню «Песня вино» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, ваши поступки могут вызвать сегодня непонимание у близких. Это даже приведет к конфликтным ситуациям. Выручит вас что? Конечно, ваше чувство юмора. Для вдохновения послушайте песню «Половинка» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, возможны трудности в задержке и задержки в делах, которые могут испортить отношения с важными людьми. Сохраняйте спокойствие и никакой паники. Слушайте песню «Лунная дорожка» Юрия Антонова.
2: Раки, а у вас благоприятный день для решения финансовых вопросов. Романтические свидания, кстати, подарят тоже массу положительных эмоций. А ваша песня сегодня «Неженатый» Игоря Саруханова.
1: Львы, не исключены неожиданные денежные поступления. Крупные покупки окажутся удачными. Особенно хорошо сегодня что-нибудь на кухню приобрести. Ваша песня «Геленджик» Виталия Аксенова.
2: Хлебопечку, например. Девы, многое будет зависеть от того, удастся ли вам найти общий язык с важными людьми. Спокойно относитесь к любой критике и даже прислушивайтесь к ней. А ваша песня «Королева неба» Владимира Ждамирова.
1: Весы, вас ждут встречи с давними знакомыми, которые поделятся хорошими новостями или важной информацией. И эта информация, вам вы не поверите, скоро пригодится. Ну а ваша песня «Бирюзовые глаза» Валерия Кураса.
2: Скорпионы, к вам будут сегодня обращаться за помощью и даже за советом. Уровень вашего авторитета заметно возрастает. Люди прислушиваются к тому, что вы говорите. Настроение ловите сегодня в песне «Белый снег» группы «Сентябрь».
1: Стрельцы, негативные эмоции оказывают вредное влияние на ваше психическое и физическое здоровье. И чтобы абстрагироваться от всех этих проблем, вам необходимо расслабиться. А расслабляться лучше под песню «Океан» Ивана Кучина.
2: Козероги, прислушайтесь сегодня к подсказкам интуиции и полагайтесь на свой жизненный опыт. Это точно поможет вам найти выход из затруднительной ситуации. Настроение ловите в песне «Шарфик» Михаила Шафутинского.
1: Водолеи, день будет удачным и принесет немало приятных моментов, хороших известий. Не исключены перемены к лучшему. Главное, не упустите хорошую возможность. А ваша песня «Мелодрама» Виктора Третьякова.
2: Рыбы, звезды напророчили вам какие-то мистические события в эту пятницу. Будьте осторожны и бдительны. Все пройдет отлично, если вы будете верить в свои силы. А настроение ловите в песне «Вот и все» Михаила Круга.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Безусловными приоритетами федерального бюджета России станет выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности страны. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития на ближайшие 3 года, который ляжет в основу бюджета. Власти закладывают в документ консервативную цену на нефть – $50 за баррель. По словам Путина, такой подход может выглядеть сверхконсервативным, но он надежен. Самая высокая средняя сумма банковского вклада приходится на россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Молодые граждане в среднем хранят 285 тысяч рублей. На 50 тысяч меньше депозиты россиян в возрасте 31-45 лет, показало недавнее исследование. В возрастной группе 46-60 лет средняя сумма вклада составляет 270 тысяч. При этом молодые вкладчики размещают средства на более длительный срок, в среднем на 120 дней против 110 у остальных. Во всех возрастных категориях вклады чаще оформляют мужчины. Эксперимент по автоматизации отчетности стартовал в сфере образования. Решение закреплено в документе правительства, сообщает ТАСС. Статистические данные в образовательной сфере будут получать не из традиционных отчетов, а напрямую из автоматизированных государственных цифровых систем. Ожидается, что это позволит существенно сократить объем отчетности для образовательных организаций. Минпросвещение разработало новый внеурочный курс об отечественном кино. Его ведут в 10-11 классах по выбору школ, сообщили в ведомстве. Программа познакомит старшеклассников с отечественным кинематографом и позволит увидеть события 20 века через художественные образы. Герои картин будут близки современным старшеклассникам по возрасту, переживаниям и жизненным ситуациям. Речь идет о картинах Иванова детства, «Доживем до понедельника», «Курьер» и другим. А далее в утреннем шоу в формате «2D» обсуждаем грибы. Ходите ли за ними в лес или покупаете в магазине, пишите в Макс и другие мессенджеры.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Я помню радость и смятение, и губ твоих прикосновение –

0: как будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в составе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». И с вами Артем Демин и Марина Дымова. Доброе утро еще раз, дорогие
2: Здравствуйте,
1: друзья.
2: Здравствуйте, наши любимые. Пятница на календаре. Это значит, что те, кто работает в графике 5-2, в выходные смогут позволить себе отправиться на тихую охоту. Потому что, конечно же, и соцсети, и различные новости. Как много везде грибов и какие красивые листья. Например, я видела фотографии из Ивановской области. Там, знаешь, такой просто ковер вот этого мха.
1: Ну,
2: и красив...
1: а Ольга из Липецка нам присылала сколько замечательных фотографий.
2: Да, это вообще фотографий. Просто неверо...
1: В общем, да, дорогие друзья, хотим с вами в течение ближайших 2 часов поговорить именно о тихой охоте, о грибах. Любите ли вы, во-первых, любите ли вы их собирать? Любите ли вы просыпаться ни свет, ни заря и идти в какой-то лес по каком, с какими-то резиновых каких-то сапогах?
2: Ой, кайф, резиновые сапоги. Я специально для леса покупала
1: резиновые
2: сапоги.
1: Да, я понимаю, да,
2: сапоги.
1: Да. Ну, почему ты ходишь в них на работу? Это не важно.
2: А кто знает, куда меня занесет судьбинушка после эфира, понимаешь?
1: Да, ты шальная императрица, я с тобой согласен. У тебя нет никаких планов на вечер, они могут меняться.
2: Конечно. Тем более, ты знаешь, пока ищешь бензин, я потому что опять на 92-м вместо 95-го, можно случайно куда-то
1: слушай,
2: уехать.
1: Слушай, ты турбину свою место. Точно решила похоронить в этот раз. Да?
2: За плинтусом.
1: Ладно, дорогие друзья, в общем, любите ли вы ходить за грибами? Это первый вопрос. Второй вопрос. Если любите, то где вы это делаете? Куда ходите? В каких районах, регионах
2: если
1: проживаете?
2: Грибная если, карта.
1: Да, есть ли у вас любимые места? Есть ли у вас любимые грибы? Ну и, конечно, если вы в целом любите грибы, то, может быть, вы любите их потом готовить. Напишите нам, какой у вас самое любимое блюдо из грибов. Плюс 7-909-955-103-0. Работают все мессенджеры.
5: На радио «Шансон» реклама.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
7: кэш,
8: так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Марина, подскажи, пожалуйста, это же рубрика «Откровенно о сокровенном», и здесь же нужно все по-честному говорить, да?
3: Да, скажи, как на духу.
2: Слушай, вот я вынужден признаться.
3: Давно ли ты собирал грибы?
2: Вот именно это я и хотел сделать, чистосердечное признание. Я даже не помню, когда я последний раз собирал грибы. Я не помню, где, я не помню, с кем.
3: Но, может, то есть, это никогда было... я не собирал, или в детстве
2: нет,
3: с родителями?
2: Нет, конечно, нет. Конечно, я с родителями нет. С какими-то друзьями, с какими-то родственниками, да, мы ездили в Тамбовской области. Там, да, естественно, было очень много всяких грибных мест.
3: Подожди,
2: вот.
3: А с детьми со своими? Ты никогда не был с детьми в лесу?
2: Mm-mm.
3: Серьезно?
2: У меня дети отдельно ходили с дедом. Что-то там...
3: А ты типа гуляли, молодой отец, ты за грибами
2: Да, я как-то что-то, да, это у меня...
3: Вот, слушай, но тебе не кажется, что вот надо вот в эти выходные это взять и исправить?
2: Ну, мне нужна для этого компания, я не могу в одиночку поехать в лес. Как на меня посмотрят окружающие?
3: Лесник. Маньячело какое-то. Суббота плюс 18, скажешь. Воскресенье плюс 20, без осадков. Ну, как будто бы все говорит о том, что Дюймин,
2: как будто бы все
3: лес
2: говорит...
3: зовет
2: Нет,
3: тебя.
2: Нет, ты должна организовать нам этот
3: я?
2: Поход
3: А ты знаешь, что есть грибные туры, люди за это деньги платят. Тебя,
2: ну вот.
3: Тебе говорят, надевайте, берите корзинку, надевайте красивые сапожки, и мы вас вывезем в грибное место.
2: У меня даже сапожков нету
3: это
2: красивых.
3: Это стоит примерно, ну, 1010.
2: А
3: бывает 1004.
2: Да, я за 10 куплю 3 банки, пойду.
3: Может, ты сам
2: белых
3: сходишь?
2: Груздей себе.
3: Я на трассе тут недавно купила за 2000 белые грибы, причем не могу сказать, что их много. Приготовила ризотто. Это было так вкусно, Артем, ты знаешь?
2: Ну, это было вкусно, потому что хорошие грибы, или это было вкусно, потому что ты прекрасно
3: Нет,
2: готовишь?
3: Нет, это было потому, что это вкусные грибы, потому что все-таки белый гриб. Действительно, я иногда, ой, лисички, классно, люблю лисички, mm-hmm. Шампиньоны. Но это все не то. Вот реально благородный белый.
2: Ну, то есть, когда в ризотто вместо шампиньона белый гриб, это значительно...
3: Совсем другое дело. Ты что, да? Вообще такой аромат невероятный. А мы у вас сегодня спрашиваем, часто ли вы ходите за грибами, где у вас любимые грибы? Грибные места. Просто иногда, например, я сегодня с утра, когда искала нам с тобой новости, что мы будем рассказывать, наткнулась на новость, что мужчина 12 дней бродил по лесу, он заблудился.
2: И он в итоге, вот я не хотел бы стать
3: таким
2: мужчиной, понимаешь?
3: Он в итоге питался какими-то вот этими болотными ягодами, пил воду из болота. Он слышал, что летает вертолет, и потом, когда его уже нашли, понятно, что он обезвожен, очень похудел, замерз, он прятался, укрывался ветками можжевельника.
2: А там же еще и медведи везде сейчас ходят.
3: Ну, это вообще же... Ну, и, короче, и он говорит, я больше в лес никогда не пойду.
2: Ну, правильно.
3: Ну, на самом деле...
2: В одиночку ходить не надо.
3: Да даже не в одиночку.
2: Компания должна быть.
3: Нужно либо прям вот действительно идти где-то вдоль трассы, либо какой-то знакомый лес,
2: ну,
3: а вот так поехать.
2: Ну, вдоль трассы там таких грибов насобираешь, там столько будет свинца.
3: Ну, подожди, я же вдоль трассы
2: плюмбума.
3: Покупаю грибы.
2: Вот это как бы не очень хорошо.
3: А вот мне вот интересно, а есть вот эти штуки, которые нитратомер, которые...
2: А нитратов там не будет.
3: А
2: это же
3: там
2: грибы.
3: Будет?
2: Там будет свинец, там будут соли,
3: ты же их
2: там будет ртуть.
3: Ты же их варишь.
2: Никуда не денется свинец.
3: То есть, если я белый гриб под мышку положу, я температуру смогу измерить, да, если там ртуть. Как градусник это работает.
2: Так, здравствуйте, я здесь собираю грибы, пишет там Газарес. Отец у меня из Пинеги, мать из Соловков. Какие же там чудесные леса и грибы. Сейчас в связи с отъездом по грибам я не хожу и по лесам. А так, вот вспоминаю, раньше встал, побольше собрал. И да, среди ваших слушателей есть слушательница Ольга. Она настоящая грибная фея. Я думаю, вы пробовали ее грибы. Вы ошибаетесь. Мы не пробовали ее грибы. Теперь
3: ты уверен?
2: Всем станет.
4: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Так, ну что, разговариваем мы сегодня о грибах, потому что, во-первых, погода для грибов подходящая. Во-вторых, время года для грибов подходящее. В-третьих, новостей про грибов огромное количество. В общем, и, конечно, давайте поговорим о грибах.
2: Например, Иван нам пишет: «Доброе утро, замечательные ведущие 2D. Проживаю в Воронежской области. Сезон грибов, если погода не засушливая, то мы всегда набираем опята, белые грибы, маслята. И это в лесу. А еще на лугах мы собираем гриб, синяя нога и шампиньоны. Но это не каждый год. Бывает, что урожая мало. Я такого мнения. Если ты леса не знаешь, без проводника лучше за грибами вообще не ходить». Вот так вот.
1: Но у нас какой лес-то? Я живу вот рядом с Битцевским лесом. Мне кто-нибудь может проконсультировать, есть ли там вообще какие-то грибы? Можно ли из Битцевского леса прийти с котомкой белых ароматных грибов и сделать ризотто? Или попросить Марину Дымову сделать ризотто?
2: Расскажу тебе, когда я ездила в Рязанскую область, там есть вот эта рыбачья деревня, типа там красивая.
1: Показывала с маяком?
2: Да-да-да.
1: Так.
2: И когда таксист нас туда вез, я просто хотела посмотреть эти домики, подняться на маяк, а он говорит: зачем вам сюда посмотреть? А там просто, знаешь, вдоль дороги куча машин, там же красивые
1: и
2: леса.
1: И люди собирают грибы. И
2: там, где вот Солочи, вот в этих вот краях.
1: Да, Солочи —
2: это природный заповедник.
1: И он говорит:
2: вот тут выходите, идите грибы рвите. И там действительно, там же белые, там очень красивые леса. Вот как раз наша слушательница Людмила присылает, что ловите вам грибочки, это Казимовский район Рязанской области. Но это просто как будто какая-то фотография из интернета. Посмотри, как красиво.
1: Да, я посмотрю.
2: Целая корзина роскошных, красивенных грибов. Эти грибы похожи, помните, как в 90-е были такие пирожные, когда зефир, и сверху такая штучка с маковой. Вот этот гриб похож на этот десерт. Но, честно вам, я вам признаю, что собирать грибы мне нравится. Мне нравится их фотографировать. Но
1: мне тоже нравится.
2: Как же бесит их чистить, варить и вот это вот все обрабатывать, чтобы потом что-то с ними сделать. Ведь это дополнительный источник стресса и грязи.
1: Я об этом не подумал, да. У меня раньше мама этим занималась обычно.
2: Ну вот. Тебе нужно найти снова человека, который будет обрабатывать грибы, не выезжая в Липецкую область.
1: Так, хорошо. Доброе утро. С детства люблю ходить за грибами, пишет нам Екатерина. Живем в Подмосковье, недалеко от дома, много места с опятами. Каждую осень мы ходим за ними с папой, потом сами теперь уже хожу со своими детьми. Но моя любовь — это ходить за грибами на Урале. Все каникулы в школе проводили там с дедом. Чего мы только не собирали. И подберезовики, подосиновики, и белые грузди. И, конечно же, рыжики — это лучшие грибы. Какие же вкусные с ними пирожки. Рыжики. Рыжики — это же не лисички?
2: Наверное,
1: видишь,
2: нет.
1: Наши с тобой грибные познания слабоваты.
2: Знаешь, не знаешь, что за гриб, не бери его.
1: А сейчас особенно редко бываем там, сезон грибов. Очень жалею о том, что хочется походить по лесу в охоте за рыжиками. В общем, для нас только лисички. Вот рыжики как-то мы особо и не знаем. Может быть, их так называют, рыжики лисичками.
2: Ты пока читаешь сообщение, я зашла на сайт и прохожу тест, знаете ли вы грибы.
1: А, нормально.
2: И, в общем, тут есть картинки.
1: Нормальное ты время нашла.
2: И рыжик отличается от лисички. Это другой гриб. А сейчас вот,
1: серьезно?
2: Например, смотри, тест какой. Свое название этот гриб получил из-за маслянистой, скользкой на ощупь шляпы. Как он называется? Масленок, валуй или мокруха?
1: Масленок.
2: Отвечай. Масленок?
1: Да.
2: Ну, хорошо. Ты выиграл.
1: Нам принесли вот фотографию посмотреть. Это рыжики или... Это рыжики? Вот, рыжики. Ну,
2: давай, рассказывай вслух. Мы же на радио работаем. Описывай
1: рыжики
2: его.
1: Это, конечно, отличается от лисичек, но больше похоже внешне на сыроежек, которые просто...
2: Рыжего цвета.
1: Рыжего цвета, да.
2: А вы точно аналитик грибной?
1: Не знаю, мне что-то вот показали. Спасибо, Женя.
2: А это вкусно? Давайте как-то
1: Женя,
2: может
1: это
2: быть,
1: вкусно?
2: Понедельник дегустация
1: Женя
2: будет?
1: Говорит, что это вкусно. А это у нас в Подмосковье произрастает, да? А, это не из Подмосковья?
2: Может, уже Женю посадим за микрофон, нет?
1: Да пусть она уже вообще сидит и никуда не ходит. Здесь пусть новости свои делает. Так, ладно, хорошо. Что еще у нас есть? Какие?
2: Доброе утро, ведущий. Вот я, например, очень не люблю грибы. Не знаю, с чем это связано.
1: Ого.
2: Предполагаю, что с тем, что когда я была маленькая, подростком, папа обожал ходить в лес по грибы. И когда дома оказывались две большие корзины, полные грибов, все это вываливалось в ванную для того, чтобы все помыть, почистить, обобрать. И направляли на все это, на эту процедуру, конечно же, меня. Вместо прогулки, вместо гуляний, развлечений, я ковырялась в ванной.
1: Почему?
2: С этими грибами.
1: Почему ребенок должен обрабатывать грибы?
2: Видимо, поэтому я так отношусь к грибам, пишет нам Адиля. Ну, слушай,
1: Адиля, ну
2: по-разному
1: как-то
2: распределяют обязанности.
1: Ну, нормально, можно другую какую-то обязанность, скажи. Можно я сегодня не буду дежурить в ванной с грибами? Я хочу заняться чем-нибудь другим.
2: Ой, опята нам присылают, они прям на дереве растут.
1: Да.
2: Вот опята я не понимаю прикола.
1: Да?
2: Какая-то закуска.
1: А мне, кстати, очень нравится.
2: Ну,
1: пода что-нибудь такое прям под картошечку, назовем это так. Очень хорошо.
2: Ты
1: давай узнаем,
2: называешь это
1: какие грибы.
2: Да.
1: Какие грибы любит Дмитрий Малыгин, сейчас узнаем.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодняшняя новость посвящена тем, кто сильно переживает за отечественный автопром. Многострадальный проект «Монарх», который будоражит умы, начиная с 2019 года, снова напомнил о себе. За прошедшие годы публике так и не удалось вживую пощупать этот загадочный царь-автомобиль. Зато теперь у нас есть главное – ценники. Основатель проекта Алексей Пономаренко гордо анонсировал сразу три версии несуществующей новинки, заявив, что сертификацию мелкосерийной партии из 150 машин рассчитывают завершить весной 2027 года. За основу царского экипажа взяли китайскую платформу BYD, а собирать шедевры планируют на крафтовой фабрике в Новосибирске. На выбор покупателей предложат три модификации. Базовым станет переднеприводный гибрид за вполне приемлемые по нынешним временам 3,5 миллиона рублей. Золотой серединой окажется также гибридный, но уже полноприводный вариант. Флагманом назначит полностью электрического монстра в карбоновом кузове мощностью в районе 600 лошадиных сил. За этот сибирско-китайский спорткар попросит внушительные 7 миллионов рублей. И хотя до завершения оформления всех бумажных формальностей и тем более запуска реального производства остается еще много времени, аппетиты у разработчиков поистине королевские. Главное, чтобы к 2027 году этот монарх не растворился, оставшись лишь красиво нарисованным сказкой за миллионы рублей. Это самая обнадеживающая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
4: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
9: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Мать моя женщина, это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
13: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
12: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
13: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
12: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
13: Только пипедастр с собой захвати.
14: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
16: Откровенно, сокровенно.
15: Откровенно о сокровенном.
17: Итак, если вы хотите подавиться слюной, глядя на фотографии с грибами, то это к нам, потому что вы уже их столько нам прислали, этих самых фотографий. Что.
18: Ну все,
17: сложно,
18: Артем,
17: да,
18: пока
17: сложно.
18: Ты читал сообщение, я с Евгением договорилась, что нам скоро сушеные белые передадут.
17: Но пока ты договаривалась с Евгением, что вам скоро сушеные белые передадут, нам написали всем, что рыжики, в отличие от маслят, являются царскими грибами.
18: Да, знаешь, что Татьяна нам присылает скриншоты из интернета с подробностями про рыжики, что за границей гриб высоко оценили эти рыжики. Мало того, что Петр Первый очень любил их со сметаной, а за границей самые мелкие рыжики засаливали прямо в бутылках, часто использовали пустые бутылки из-под шампанского, запечатывали, отправляли на экспорт. И во Франции такие бутылочные рыжики ценились очень высоко, даже по некоторым цветам. сведением наравне с трюфелем, понимаешь?
17: Ух ты.
18: В бутылке рыжик. Кто-нибудь так сейчас делает?
17: Нет.
18: У кого-то есть вот эти царские замашки Людовика 14-го?
17: Николай вот что делает. Раньше каждый год мы ездили за грибами в леса Читинского района. Последний раз мы ездили в сентябре 23-го. Потом два года были годы засушливые, и грибы не росли. А нынче грибы растут даже в лесу за Читинским телецентром. Коллеги по вечерам, кстати, ходят и набирают себе на ужин. А я тут тоже набрал маслят и рыжиков. Царских грибов, понимаешь, Николай из Читы.
18: Вот нормально?
17: Что-то тебе... я жил в Читинской области.
18: 36 лет я живу, и я никогда в жизни не пробовал рыжики, а тут узнаешь такие интересные вещи про них. Удивительно.
17: Да.
18: Роман нам пишет: «Доброе утро, Марина и Артем. Мы с супругой просто не можем без леса. Только наступают выходные, мы встаем ни свет ни заря и мчимся в лес. У нас сейчас сезон грибов открывается с июля месяца, и мы сначала ездим охотиться на лисички, потом на благородные белые. А сейчас открыт сезон белые грибы в Ленинградской области. В этом году их просто тьма», пишет нам Роман. Ну, класс. А в каком виде вы их едите? То есть это все потом какие-то будут маринованные грибы или что-то есть еще какие-то необычные рецепты?
17: Что вы делаете с белыми, да? Вот с белыми. Что надо делать с белыми, кроме того, как сразу там приготовить либо суп, кстати, либо вот ризотто какой-то?
18: Действительно, иногда нет времени, и ты какой-то лес не знаешь, но иногда я думаю, вот в регионе где-то можно купить на трассе. Но я боюсь покупать, например,

0: Маркс, Марина знает, где
1: это. Да, я
0: это,
1: знаю, где это.
0: Пишет нам Юрий.
1: Это там, где Энгельс, недалеко от Саратова. Ангелина нам пишет. Доброе утро. Приезжайте в Щелково, Артем. Бесплатно организуем поход за грибами. Вышел из дома и сразу пошел в лес.
0: Ну, до Щелково доехать, там же у вас с дорогами, не пойми, что творится.
1: Начинаешь, а куда ты хочешь поехать? В Арабские Эмираты
0: тебе позвали. Где пробок нет.
1: Здравствуйте, рыжики в бутылку делали, реально очень вкусно, пишет нам Владимир Рябов. А как это выглядит? Фото есть? Покажите, пожалуйста.
0: Так, Иркутск, Наталья, я люблю собирать грибы, особенно грузди. Вот так вот. Знайте и живите с этим, дорогие друзья. Доброе утро, обожаю ходить в лес за грибами, резиновые сапоги и ножик. Все как положено. А приготовление на костре в чугунке с картошкой и зеленью, это же вообще просто прекрасного всем дня. Наталья, ну, кстати, есть люди, которые что, прям сразу готовят грибы? Прям вот набрал и приготовил?
1: Ну, это нормально.
0: Ну, уже надо помыть, сколько воды надо.
1: Помыл, наварил.
0: Рядом должна быть река или какой-то водоем, чтобы эти все грибы помыть. Нет? Не надо так?
1: Я даже не знаю, что сказать. Наталья нам пишет, выросла в Мурманской области. Отец привозил грибы бельевыми корзинами прямо из предгорья Хибин. Запасы на всю зиму. Мы по молодости ходили за грибами. А дети уже даже и понятия не имеют, что такое тихая охота. Все перешли на шампиньоны. А сейчас же еще вот эти какие-то модные восточные, какие-то корейские грибы, которые многие едят, как они называются, ну, в магазинах продаются.
0: Шитаки всякие.
1: Вот это
0: продаются.
1: Я вообще не понимаю. Для меня это какая-то труха,
0: да.
1: Безвкусная.
0: Ну да, просто чтобы вот был гриб и все.
1: И добавляют это в лапшу еще куда-то. Вот это да, новомодные да. Вот эти грибы из магазина я не очень понимаю.
0: Я не грибник в 10-м поколении, а друг говорит, поехали на разведку, съездим грибы посмотрим. Я надеваю джинсы, белые кеды. И
1: белые кеды?
0: Выглядел в лесу как полный дурак. Оказывается, на разведку это не значит, как я думал, зайти в лес и сказать, о, грибы есть. Потом как-нибудь заедем. А оказывается, на разведку это когда собираем здесь и сейчас. Эту поездку, друзья, я запомнил надолго. Я вымок, я замерз. Но все-таки настроение было отличное от веселой компании. Нормально, да? В белых кроссовках, в футболке поехал.
1: Антон, ну зато вы красавчик называется.
0: Зато вы теперь знаете, Антон, что значит разведка за грибами.
1: Мне интересно, кеды белые отстирались?
0: Какая разница, Антон может себе позволить
1: или там
0: выкинуть.
1: Принт грибной на них до сих пор.
0: Дорогие друзья, в следующем часе мы продолжаем тему. Вкуснейшую, аппетитнейшую. Пишите, любите ли вы грибы. Ваши любимые грибы и ваше любимое блюдо из грибов. Все это отправляйте нам в Макс.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карелавто».
3: Предъявлять права в мессенджере «Макс» можно будет уже этой осенью. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Чечня стала самым безопасным регионом России с точки зрения аварийности, но с нюансами. Количество погибших в авариях относительно населения и количество транспортных средств в республике действительно невелики. Зато доля ДТП с тяжелыми последствиями вдвое выше, чем в других регионах. Это объясняется особенностями региона. Здесь немного автомобилей и асфальтированных дорог. При этом много грунтовок на горных перевалах, поэтому аварии редки. Но если происходят, то последствия часто тяжелые. Предъявлять права в мессенджере «Макс» можно будет уже этой осенью. Сейчас завершается техническая реализация проекта. При этом еще в конце августа Михаил Мишустин подписал закон, который приравнял QR-код в «Максе» к обычным правам. Чтобы система заработала, понадобится пройти регистрацию в мессенджере через госуслуги и подключить цифровой ID. Функция доступна по желанию. Если не доверяете сервису или опасаетесь отсутствия связи, можно по-прежнему возить с собой пластиковые права. Портал «Авто.ру» обновил отчеты об истории автомобиля. В разделе «Страховые случаи» появились фотографии машин после ДТП. Обычно они делаются сотрудниками страховой компании для оценки выплаты. Кроме фотографий, можно посмотреть дату, снимок поврежденных деталей, расчет стоимости ремонта и фактически выплаченную сумму. Раньше можно было увидеть только, что ДТП было. Теперь можно оценить масштаб проблемы. Это полезно при определении справедливой цены при покупке бэушного автомобиля. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карелавто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карелавто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: отпускаю.
1: 9 утра в Костомукше.
2: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
3: Добрый день, с новостями у микрофона Данил Бриллиантов. Более 130 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в республику. Это первая партия вакцины. Как сообщил глава Минздрава республики, в регион завезли препараты для разных категорий населения. Совигрипп и Ультрикс Квадри для детей, Флю-М для взрослых, Ультрикс Квадри для беременных. Вакцины уже распределяются по медицинским организациям региона. Перед наступлением эпидсезона по гриппу и ОРВИ Карелии планируют привить 60% населения. Это позволит создать барьер на пути распространения вирусной инфекции. Авторов граффити в Костомукше наказали. В городе произошло очередное заседание административной комиссии. Рассматривали материалы, связанные с самовольным нанесением надписей и рисунков на здание округа. Как выяснилось, в сентябре сразу на нескольких домах Костомукши стали появляться несанкционированные рисунки, которые портят облик, создают ощущение запущенности и беспорядка. Полиция установила личность авторов надписей, а члены комиссии единогласно решили творца штрафовать. Первый раз сумма штрафа будет невысокой – 2000 рублей. Однако при повторном нарушении штраф вырастет как минимум вдвое. Пьяного водителя наказали за угон. У жителя поселка Муизерский угнали автомобиль. Он рассказал полиции, что приготовил машину к поездке и недолго отлучился к соседям. Когда он вернулся, машины на месте не оказалось. Вскоре транспортное средство нашли в нескольких десятков метров. Полицейские выяснили, что к угону причастен житель соседнего поселка. В тот вечер он был пьян, бродил по улице и заметил оставленную без присмотра машину. Мужчина завел мотор и поехал, однако соседи сразу заметили его. Они оперативно догнали угонщика и преградили ему путь. Добавлю, что за управление транспортом без прав и в состоянии опьянения мужчину уже наказали. Теперь возбуждено уголовное дело об угоне. Жители Костомукши приглашают на лекцию о музыке. 18 сентября в центре «Среда» пройдет лекция музыкального критика Ярослава Тимофеева «5 миллисекунд классической музыки». Ярослав Тимофеев – ведущий концертов Московской филармонии, один из самых заметных современных популяризаторов академической музыки. Слушатели проследят путь музыки от первобытных обрядов до наших дней, узнают, как менялось восприятие звука человеком и почему привычка к музыкальному фастфуду иногда мешает открыть для себя классическую музыку. Начало встречи 18 сентября в 17:00 в центре «Среда», вход свободный 12+. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше обещают переменную облачность, временами дождь, ветер южный 3-6 метров в секунду, температура воздуха +14 градусов. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9 часов, почти 7 минут, время московское. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. И сегодняшний наш девиз: пора
1: про
0: грибы.
1: Я так мечтала, чтобы у нас эта тема была, потому что, мне кажется, я ее с понедельника,
0: Артему, предлагаю. Да, Марина неделю вот эту вот тему мусолила: давай говорить про грибы.
1: Ну, потому что, смотри.
0: Нет, давай говорить про грибы.
1: Мы с тобой узнали, что...
0: Рыжики — это не лисички, да. Что еще мы узнали?
1: Елена пишет: обожаю собирать грибы и готовить. Хочу сказать отдельно, рыжики мне очень нравятся, но как их готовят в Испании? Это супер и очень быстро. На разогретую сковородку наливают масло подсолнечное или оливковое, нарезанный чеснок на половинки, 4-5 зубчиков, и обжарить на каждой стороне 2-3 минуты и посолить. Вы себе не представляете, как это вкусно. В Испании
0: то
1: тоже готовят рыжики.
0: Совсем прям мало жарят.
1: Ну да, 2-3 минутки. То есть они, видимо, минут. Еще такие хрустные, у них получается текстура.
0: Аль-денте.
1: Да, на самом деле я обожаю лисички с пастой. С какими-то макаронами, желательно с бантиками. Это просто невероятно вкусно.
0: Так, доброе утро. Каждый год я собираю грибы. Весной у меня идут сморчки, а летом и осенью все остальное. Но самый любимый, конечно, это сморчки и строчки
1: да,
0: в сметане.
1: Кстати.
0: Но, естественно, белый благородный. А белый с чем? Со сметаной тоже.
1: Кстати, лично. Вот эти сморчки я пробовала, очень вкусный салат, когда они еще по весне. И в салат их лук и молодые побеги, ну, листочки смородины. Как это вкусно, Артем, ты даже не представляешь. А Зоя пишет: доброе утро. Ой, ребята, хотела завтра морковку убирать. Ну, наверное, все-таки в лес поеду. Обожаю вас. Зоя, хорошей вам охоты.
0: Да, здравствуйте, любимые. За грибами не хожу, а расскажу такую историю. У нас с женой небольшое хозяйство. Там чуть-чуть курочек, там немножечко индючков, уточек. И когда начинается осень, когда слякоть, грязь, мы вместо подстилки используем грибные блоки. То есть разрываем их, там семечко, шелуха, и все классно. Так вот, эти грибные блоки лежат на улице, они приносят столько грибов и шампиньонов, и вешенок. Мы их и жарим, и жена их и маринует, и супы варим. Так что за грибами не ходим. Ну, в общем, все, уже грибы, вот они, в грибном блоке, понимаешь?
1: Я хочу грибной крем-суп, Артем. С такими, знаешь, как это называется, с сухариками, что прям вот белым грибом.
0: Это называется крутоны, Марина.
1: Крутоны? А, ну извините.
0: Да.
1: У вас во Франции это так называют?
0: Это у вас сухарики, а у нас это крутоны.
1: Сухарики. А нам пишет наша слушательница Татьяна: здравствуйте, самый веселый ведущий радио «Шансон». Прекрасного дня. Есть такая присказка: охота пуще неволи. Так вот, это про меня и про мою сноху, это жена брата. Мы пойдем по грибы в любое время. Хоть камни с неба, хоть за 3-9 земель пойдем. В прошлую пятницу с мужем ездили в Ленинградскую область. Леса там умопомрачительные, сосновые. Кислород ложкой можно есть, аромат сорвет голову. И, в общем, всю зиму потом Татьяна кормит всех своих коллег, друзей, потому что багажниками привозят грибы.
0: Продолжайте писать. Плюс 7-909-955-1030. Вернемся уже через пару минут.
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Конечно, можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Конечно, можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Конечно, можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Конечно, можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Конечно, можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
10: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Грибные истории послушать их родители, мальчишки, девчонки, а также их родители.
3: А можно мы немножко сделаем паузу от грибных историй? Тут есть история про любовь.
2: История про любовь? Ты про приветы какие-то?
3: Ну, не привет, а признание в любви.
2: В следующем часе. Видишь, я уже написал.
3: Кто-то любит грибы.
2: А я написал же человеку, что в следующем часе мы все прибудем все. У нас в следующем часе классный час,
3: ты
2: друзья.
3: Классный час решил сделать?
2: Конечно. Поэтому, да, давайте. Все приветы, все признания в любви, все планы на предстоящие выходные.
3: Давно не было классного часа.
2: Следующий час отправляем.
3: Я думала, это вообще уже ушло куда-то в небытие.
2: Это у тебя не было давно, а у меня с Дмитрием Малыгиным было ровно неделю назад.
3: Прям люди писали и привет передавали, и рассказывали про свои планы.
2: Рассказывали про планы, передавали привет.
3: Серьезно, я думаю, спрашивали, где Марина?
2: Про тачки спрашивали. Если честно, еще, конечно, Дима отвечал, какую машину там купить, какую выкинуть, какую поменять.
3: Какую подарить? Так, ну что, обсуждаем мы сегодня тогда грибы, раз про любовь. Артем, мне
2: запрещает. В следующем часе, я же сказал, надо подождать просто 45 минут, наберитесь терпения.
3: Приехали как-то по осени к нам в Нижегородскую область из Москвы двоюродная сестра с мужем в гости. Мы их, конечно, встретили, как положено. Стол, самогон, грибные закуски.
2: Ой, мы против употребления вот этих напитков.
3: И тут муж сестры говорит: свози меня в лес за грибами. Никогда не ходил, даже не видел, как растут. Нарядили мы его в грибника, дали корзину, нож, приехали в лес, идем, смотрю, стоит белый, говорю: ищи. Он походил, увидел, обрадовался, нашел. Теперь говорю: давай расходиться и искать. Разошлись, ищем, я собираю, кладу в корзину. Набрал пол корзины, думаю, надо посмотреть, как там у родственничка дела. Угу. Встречаю у него, корзина пустая, зато он нашел в лесу айфон. Говорю: ну, кому чего, а москвич даже в лесу телефон найдет.
2: Ужас. Так, любимый ведущий, я не просто люблю тихую охоту, я ее обожаю, пишет нам Наталья. Когда была дача, мы постоянно ходили за грибами, из леса выходили только тогда, когда уже некуда было складывать грибы. Конечно, любила их мариновать и жарить картошкой. Сейчас, когда нет дачи, поездки в лес стали очень редкими, зато очень часто мне снятся сны, в которых я, как наяву, собираю грибочки. А к чему это, кстати, Марин?
3: Надо посмотреть.
2: Едвига Карловна, да, сейчас бы на твоем месте уже давно бы сказала, для чего это.
3: Так, подожди, давай, сейчас я тебе скажу.
2: Давай, к чему снится?
3: К чему снятся грибы?
2: Нет, собирать грибы. К чему снится именно собирать грибы? Так, не увидеть грибы, а именно
3: такой
2: сбор.
3: Сон часто предвещает повышение зарплаты, рост благополучия или достойную награду за ваш труд.
2: Я другого и не ожидал.
3: Для одиноких людей это знак скорой встречи со своей судьбой или крепкого брака, а для семейных — согласие и общий доход. Белые грибы символизируют большой успех, а если червивые или гнилые, то это сплетни, обманы, возможные даже проблемы со здоровьем.
2: Все, спасибо. Едвига, спасибо, так, спасибо. Хорошо. Все, закрываем ваш вот этот
3: Висник,
2: вот сонник.
3: Едвиги Карловны.
2: Нет, это сонник уже.
3: Сонник, хорошо.
2: Так, доброе утро. Два раза в лес ходил за грибами, пишет нам Иван Васильевич. Потом не мог найти выход. Провел в лесу ночь.
3: Жесть.
2: Как это говорится в народе, леший кружил.
3: Это страшно.
2: После этого я в лес не ногой, а грибы люблю, но маринованные, которые, кстати, лучше купить. А где купить, Иван Васильевич? У человека, который профессионально занимается грибами, и все знают, что у него хорошие, и все покупают всем районам или всей деревне, или просто в магазине?
3: Слушай, в деревне зашел, никто ни у кого грибы не покупает. Все идут и сами набирают, да, конечно. Да. Только городских это намахивают.
2: Нет, я просто
3: продают.
2: Помню,
3: знаешь, за сколько я купила белые грибы? Небольшой пакетик.
2: За
3: 2000 рублей.
2: Две тысячи.
3: Понимаешь? Ни один. Вот все слушатели сейчас скажут: какая же она дурочка, это Марина Дымова. Такие деньги отвалила за то, что просто растет в лесу.
2: Они каждое утро это говорят, Марин, поэтому не удивляйся, да.
3: Но они тебе говорят или как?
2: Они мысленно прокручивают эту информацию в голове, потому что любая твоя история может заканчиваться фразой:
3: ну и дура.
2: Интересная и необычная.
3: Елена
2: особо
3: прекрасная нам рассказывает, что у нее свекор со свекровью были заядлыми грибниками, жили практически в лесу в 90-е. Это было сложно, и все грибы продавали на Дорогомиловском рынке. И когда Елена с мужем подали заявление в ЗАГС, свекровь собрала всех родственников мужа, и они набрали в Калужской области под городом Боровск грибы, и на вырученные деньги молодые купили себе обручальные кольца. Понимаешь, как люди грибы продают?
2: Вот так надо собирать.
4: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто. Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом. Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

второй Д. Сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Хотим сегодня с вами откровенно поговорить про грибы. А собирали ли вы их когда-нибудь и любите ли вы этот процесс? И если нравятся вам грибы, какие самые любимые? А если любите их есть, то в каком виде, в каком блюде? Марина вот любит ризотто и лисички с макаронами.
3: Да,
2: с бантиками,
3: и я еще люблю строчки или сморчки, ну, которые такие...
2: Строчки или сморчки, она их не различает и не видит никакой
3: Наташа
2: разницы.
3: Наташа нам пишет классную историю. Доброе утро, мой любимый радиошансон. Может быть, моя мама узнает себя, ведь она всегда вас слушает. Собирали чернику, грибы, и мама потеряла свою таблетницу. Расстроилась. Об этом она даже рассказала своей подружке, и та ее поддержала. Говорит, таблетница — это ерунда. Я в лесу зубы вставные потеряла. И смех, и грех. Таблетницу, кстати, на следующий день мы нашли в этом лесу.
2: Как можно было потерять зубы?
3: Ну, может быть, от удивления, типа, вау, какой грипп, и подвыпали зубы. Ну,
2: так, и же... подвыпали, а подобрать их в этот момент нет, никто не задумался.
3: Я не знаю, может, слушай, я как-то однажды в поле потеряла очки для зрения. Я фотографировалась.
2: Я только могу понять, человек может потерять вставные зубы в лесу только в одном случае, если он не человек, а бобер. Если он что-то прям много там грыз. Какая разница? Грыз, да, и что-то там увлекся и потерял. А человек как может потерять?
3: Ну, может, женщина их выложила, ну, потому что ими неудобно было собирать.
2: Отметила грибы. Успешную охоту на грибы.
3: Помните, была книжка или мультик «Дудочка и кувшинчик»? Девочка не могла найти ягоды, и ей там какой-то волшебник говорит, вот дуди в дудочку, но тогда взамен отдаешь мне кувшинчик.
2: То есть леший подошел к женщине и говорит, хочешь много грибов?
3: Отдай мне свои
2: вставную челюсть. Мне нужна твоя челюсть.
3: Но видишь, вопросов у нас больше, чем ответов, как можно было потерять.
2: Так, доброе утро. У меня азарт наступает уже после нахождения первого гриба, пишет нам Татьяна. Но если в течение 15 минут я не найду второй, то можно смело выходить из леса, потому что комары, мошки, ну все, и уже нет никаких сил. Есть отдельное удовольствие, это леса под Выборгом. Даже если вы не находите грибов, то просто гулять по этому лесу, ну это какое-то наслаждение, эстетика, ну и ягоды. А вот есть грибы, я люблю. Маринованные, жареные и всякие. Татьяна, Москва, Питер.
3: Александр.
2: Как люди подписываются «Москва-Питер»? Человек из поезда отправляет «Москва-Питер».
3: А может быть, просто Татьяна купила квартиру в Москве и живет на два города? Или, наоборот, в Петербурге? Нет?
2: А вот сейчас Татьяна где? В Москве или в Питере?
3: В общем, а может быть, Татьяна проводник в электропоезде?
2: Проводница в поезде, точно.
3: Москва-Санкт-Петербург. А Татьяна, вы можете нам пояснить? Иногда люди так интересно подписываются.
2: Ну, да.
3: Нам нужны подробности. Александр нам пишет, когда приехал жить в России, мне было 17 лет. Это было в Новгородской области. И мы первое время жили в воинской части, и вокруг был лес. И одна семья как-то собралась и приготовила себе грибы. На следующий день я тоже думаю, пойду в лес, пойду собираю эти грибы.
2: Типа как все, да?
3: Ну да, еле добрел до казармы, тащил корзину, она огромная. Папа перебрал, нашел только одну сыроежку, все остальное это были мухоморы.
2: Да
3: в мультфильмах они были другие, после этого меня называли только шаманом. Сейчас я уже разбираюсь в грибах, собираю белые подосиновики, лисички, опята. А мухоморы знаю, что только для медицины.
2: Целая корзина мухоморов, ничего себе.
3: Вот Надежда Устинова у нас переживает, говорит, спросите у слушателей, куда мухоморы делать.
2: Да,
3: их Александр
2: всех
3: по молодости посрывал.
2: Доброе утро, я-то думаю, к чему мне сегодня снились грибы, подберезовики. Включаю вас, и тут опа, грибочки. Обожаю грибы с удовольствием, в детстве их собирал. Сейчас бы в тот лес, да в Костромскую область, да встретить Сусанина с поляками.
3: Ты
2: и
3: думаешь?
2: Спросить, где грибы, ребят?
3: Грибы есть? Грибов нет, идите дальше. Так, что тут еще интересно? Вот Надежда предлагает свою версию, почему, как можно потерять челюсть в лесу.
2: Так, ну-ка.
3: А вот у нее такая история. Папа в лодке чихнул, и челюсть в воду упала.
2: А, это другое дело.
3: Хорошо, что было не глубоко, пришлось нырять. Дело было в конце сентября. Нашел, но замерз. А какие весна? А почему у нас никогда не было темы, выпадала ли у вас челюсть? При каких обстоятельствах это было?
2: Почему вы ее не нашли?
3: Смотри, за один эфир уже две истории про челюсть. Это интересно.
2: Так, за грибами ходить люблю, нам пишет Владислав. Хожу на заросшее поле деревьями, и там собираю после дождя. Грибов там много. Исходил это место вдоль и поперек, и знаю, где всегда можно поживиться. Однажды я не понял, где нахожусь, вижу просвет, вышел, а оказалось, дал круг. Пошел снова. И так три раза. Как будто кто-то не хотел выпускать меня из леса. Так и уехал я оттуда. А на следующий день ходил там и, как всегда, грибов набрал много. Всем хорошего дня. Владислав, город Рязань.
3: А вот ведь не просто так говорят, а вот у нас в Рязани грибы,
2: да,
3: с глазами.
2: Это ладно, там глазастые грибы, это все ерунда. А вот как действительно так случается, что люди, зная отлично местность, умудряются там заплутать или, чего страшного, вообще заблудиться? Ведь это вот же происходит периодически.
3: К сожалению, да.
2: Люди,
3: но это
2: идут, а они абсолютно уверены, что вот сейчас вот тут вот здесь, тут вот сюда, здесь направо, тут налево, тут вернулся я назад, и хоп, и ты уже... Тебя уже ищут с вертолетами, да? Бывает такое.
3: Берегите себя и старайтесь, чтобы у вас всегда был заряжен телефон, чтобы
2: этим
3: он ловил.
2: Этим мы будем заканчивать программу. А сейчас мы еще не заканчиваем. У нас еще будет время почитать грибные истории.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Выбирайте «Wildberries». Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте «ВБ-джоб».
7: ООО «РБВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении «ВБ-джоб». 18+.
8: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Откровенно, сокровенно.
9: Откровенно о сокровенном.
11: Марин, ты больше любишь собирать грибы, гуляя по лесу, или больше любишь их мыть, чистить?
12: Я больше люблю их есть.
11: Есть.
12: Угу. А третий мыть? Вариант. Мыть нет.
11: Не любишь.
12: Миша, знаешь,
11: тогда,
12: вот
11: тогда тебе нужно записать телефон Алены.
12: Так, а что
11: и
12: такое?
11: И всем остальным тоже, потому что Алена пишет вот что. Доброе утро, любимые Артем и Марина. А вот я ходить за грибами не очень люблю. Очистить, жарить и мариновать обожаю. Так что, если нужна помощь, обращайтесь. Мы, Алене, привозим корзинки и ведра с грязными грибами, а взамен уже получаем все замаринованное. Удобно?
12: Интересно.
11: Это как на завод сдаешь.
12: Хорошая опция.
11: Да.
12: Кира нам присылает фотографию своего прекрасного сыночка. Ребенок 8 лет, обожает собирать грибы. Сам их находит, правда, пока не ест. Но вот грибы — это не детское блюдо. Действительно, не все дети любят грибы. Это как оливки,
11: расти, да.
12: Сыр с плесенью. Это все грибы из этого же списка.
11: Так, здравствуйте, любимые ведущие Марина и Артем. Грибы собирать не люблю, а вот есть обожаю. Жареные с картошкой. Пишет нам Александр. У нас на трассе тоже грибами торгуют. И вот записывайте цены, Марин. 1000 рублей не за килограмм, а за ведро белых. Так
12: ого.
11: Что, Марина...
12: Надо ехать.
11: Мягко говоря, вы немножечко переплатили,
12: ну, слушайте,
11: Алексей Новоульяновск.
12: А люди пишут то, что на рынках в Москве грибы стоят еще дороже белые. Ну, то есть не так уж я и переплатила.
11: Ну, кто торгует белыми грибами? Напишите, за сколько вы их продаете. Переплатила Марина за килограмм, заплатив 2000 на трассе, или не заплатила?
12: Елена нам пишет, а у нас был урожай опят в 2015 году, что мне даже на работе руководитель на день дала отгул, чтобы я успела их переработать. В благодарность я ей пару баночек подарила. Грибы обожаю все-таки больше собирать. Ну да, муторно их готовить и обрабатывать.
11: Муторно?
12: Угу.
11: Ну насколько муторно? По 10-бальной шкале, насколько это 10 муторно?
12: 10 из 10.
11: Серьезно?
12: Ну, белые нет, а вот другие грибы белые, да, они обычно такие чистенькие,
11: ну, аккуратненькие, хорошенькие. Ну, а с лисичками что там с ними? Я взял просто...
12: Ну, они тоже обычно все в листве, в каких-то палочках. Ну, лисички тоже.
11: Да? А ну, замочить их надо.
12: А, ты же давно не был в лесу.
11: В грибу я не был давно.
12: В грибу я тебя видала. А Дилина пишет 3000 за килограмм на выстре. А Дмитрий пишет, да что там зубы и таблетница? Мы машину как-то в лесу потеряли, вышли на ту поляну, где оставляли машину, а машины нет. Паника у всех была, думал, угнали. Пока один дед не сказал, что видел похожую машину, но в другом квартале.
11: Ничего себе.
12: В общем, а как
11: тоже вы... полутонули ребята, да, по всей видимости?
12: Да.
11: Так, мы приехали на дачу и очень обрадовались, что у нас, оказывается, на участке растут грибы. И в лес ходить не надо, пишет нам Сергей.
12: А это какие? Похоже на шампиньоны, да?
11: Это какие-то сыроежки.
12: Или там у вас, а вы их как-то специально сажали? Как вот на участке у себя вырастить грибы? Надо просто...
11: Грибница появляется в лесу? Она как-то появляется по каким-то своим грибным законам, непонятным
12: грибные
11: никому.
12: Грибные законы.
11: Так что да, это сыроежки.
12: Татьяна нам пишет, очень любим... Ну, сыроежки розовые, Артем, это не сыроежки.
11: Сыроежки
12: бывают
11: разные.
12: Очень любим
11: с
12: дочкой гулять в лесу, собирать грибы, люблю их перебирать, мариновать, сушить. А вот есть не очень люблю, я их потом раздаю друзьям. Они мне говорят, на праздники не надо подарков, подари нам свои грибочки.
11: Так, Алена из Москвы пишет, что очень любит собирать грибы, и когда приезжает на дачу в начале, бежит в лес. И пока я не найду грибы, из леса я не уйду. Нахожу и люблю белые подосиновики, сушу, а потом ем. Представляешь, насколько человек заряжен на результат? Вот кто-то пишет, 15 минут, если не нахожу второй гриб, то выхожу сразу.
12: Слушай,
11: из леса.
12: Ну это же как,
11: а здесь человек
12: как
11: говорит, пока не наберу,
12: повезет,
11: не
12: повезет.
11: Да, потом вот так вот приедешь, приезжает Елена с мужем на дачу, и пару дней Елены нет. Почему? Грибы пока не нашла. Нормально, удобно. Опция такая.
12: Ну, муж на рыбалку, жена за грибами. Отличная семья. Доброе утро. Мы с сынули Андрюшей пока только мухоморы находили на прогулках. И на праздник осени он всегда говорит, что хочет быть мухомором. Бывает, топает понемножке, разламывает их, чтобы животные не съели и не отравились. Какой хороший мальчик. Марина вот нам присылает Андрюшу.
11: Так, Натали нам пишет. Доброе утро. За грибами хожу с детства с папой и сестрой. Сейчас ходим с сестрой. Ну и мужа заставила полюбить тихую охоту. Собираем не в промышленных мы масштабах, а так, чисто для себя, для души. Но на зиму хватает. Сушим, маринуем, замораживаем. Самое любимое блюдо с грибами – это грибная солянка. Так мы ее называем, с молоком и сливочным маслом. На фото летний вариант с лисичками. Вот. Ну, там тарелка с супом.
12: Ну, я так понимаю, что просто там сметана и лучок, или что еще в этой солянке?
11: Откуда я знаю?
12: А где тот слушатель, который нам писал, что делают, грибную икру? Олег пишет, собираю с детства грибы, это кайф. Особенно, когда приходишь на свои места, они стоят и ждут тебя. Раньше собирал грибы разные, а в последнее время только за опятами. Хожу, пришел в лес, собирал рюкзак, и счастливый тащишь этот рюкзак домой. Этот гриб универсален, мариновать, солить, сушить, а также делаем грибную икру.
11: Так, это... Наталья из Долгорукова пишет, что обожает грибы, присылает много фотографий. Собирать любит и считает, что это здорово, потому что сосны и релакс. А вот перерабатывать грибы поменьше люблю, но, в принципе, тоже ничего. А потом маринованные с чесноком и с маслицем пахучим. Как же это вкусно. Ладно, впереди у нас гороскоп. В следующем часе немножечко сообщений, чечеточка и классный час.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, долгожданная пятница, 18 сентября. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. И начнем мы с «Овнов». Овны, придерживайтесь четкого плана и старайтесь не менять его. Интуиция сегодня — советчик плохой. Руководствуйтесь логикой и слушайте песню «Песни и вино» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, ваши поступки могут вызвать сегодня непонимание у окружающих. Это даже может привести к конфликтным ситуациям. Спасет вас ваше чувство юмора. А для вдохновения послушайте сегодня песню «Половинка» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, возможны трудности и задержки в делах, которые могут испортить отношения с важными людьми. Нужно сохранять при всем этом спокойствие и не поддаваться панике, слушая песню «Лунная дорожка» Юрия Антонова.
2: Раки, благоприятный день для решения финансовых вопросов. Романтические свидания подарят массу положительных эмоций. Ваша песня сегодня «Неженатый» Игоря Саруханова.
1: Львы, а у вас не исключены неожиданные денежные поступления. Опа! Крупные покупки будут удачными. Особенно хорошо приобретать бытовую технику. Особенно хорошо, когда у вас есть деньги на эту бытовую технику. Ваша песня «Геленджик» Виталия Аксенова.
2: Девы, многое будет сегодня зависеть от того, удастся ли вам найти общий язык с окружающими. Спокойно относитесь к критике и прислушивайтесь к ней. А ваша песня «Королева неба» Владимира Ждамирова.
1: Весы, вас ждут встречи с давними знакомыми, которые поделятся с вами хорошими новостями или дадут вам какую-то важную информацию, используя которую можно неплохо обогатиться. Ваша песня «Бирюзовые глаза» Валерий Курас.
2: Скорпионы, к вам сегодня будут обращаться за помощью и даже за советом. Уровень вашего авторитета заметно растет. Люди вам доверяют. Ваша песня «Белый снег» группы «Сентябрь».
1: Стрельцы, и негативные эмоции оказывают вредное влияние на ваше психическое и физическое здоровье. И чтобы абстрагироваться от всех этих вышеперечисленных проблем, вам необходимо просто расслабиться. Настроение песни «Тихий океан» Ивана Кучина.
2: Козероги, прислушивайтесь сегодня к подсказкам интуиции и полагайтесь на свой жизненный опыт. Это вам поможет найти выход из любой затруднительной ситуации. Ваша песня «Шарфик» Михаила Шафутинского.
1: А «Водолей» день будет удачным и принесет немало приятных моментов и хороших известий. Ваша песня «Мелодрама» Виктора Третьякова.
2: Рыбы, будьте в этот день осторожны и бдительны. Звезды напророчили вам какие-то мистические события. Настроение сегодня ловите в песне «Вот и все» Михаила Круга.
1: Радио «Шансон» по традиции всем желает легкой, позитивной, доброй и музыкальной пятницы.

0: радио «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Кассы самообслуживания в супермаркетах в этом году впервые стали популярнее традиционных касс. Расплачиваться за покупки без обращения к кассиру предпочитают 55% экономически активных россиян старше 18 лет, сообщает РИА Новости. Среди мужчин традиционный формат пока предпочтительнее, чем среди женщин. Больше всего сторонников касс самообслуживания среди молодежи до 35 лет – 83%. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января, сообщила пресс-служба правительства. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В гендерные праздники россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля, а также с 6 по 8 марта. Майские праздники в следующем году продлятся 6 дней с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. В честь Дня России будем отдыхать с 12 по 14 июня. С начала года в Санкт-Петербурге новую работу нашли свыше 16 тысяч жительниц. Это на 35% больше, чем за тот же период прошлого года. В службе занятости заявляют, что изменили подход и перешли от стандартного подбора вакансий к формированию индивидуальных карьерных траекторий. Профконсультанты учитывают не только дипломы и опыт работы, но и личные жизненные обстоятельства. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15, днем преимущественно без осадков, до 17 градусов. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» и «Классный час». Присылайте веселые рифмы и пишите о планах на выходные. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович?
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница боли в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Классный час. Утреннее шоу в формате 2D.
0: Чего мы только не можем сделать в этом часе. Все можем. И чечеточку, и билеты на Сергея Куренкова, и приветы, и поздравления, и признания в любви, и ваши планы и идеи на предстоящие выходные, и даже можем грибные истории дочитать. Ну, в общем, глаза разбегаются, не знаю, с чего начать, Марин. С чего бы ты начала?
1: Смотри, во-первых, я, конечно, хочу рассказать, какой прекрасный подарок ждет тех, кто поучаствует в нашей чечетке.
0: Расскажи, Марина, давай.
1: Долгожданный концерт Сергея Куренкова состоится в октябре, 17 числа, в Москве, в культурном центре «Меридиан». В программе «Лучшие хиты артиста», премьера новых песен, живой звук, душевная и теплая атмосфера в зале, возрастное ограничение 12+. Сегодня победитель нашей чечеточки получит 2 билета на этот роскошный концерт. А сам Сергей Куренков, кстати, в следующий вторник, 22 сентября, придет к нам в гости и подробнее про свой концерт расскажет. Это первое. Второе. Как будто бы уже хватит читать про грибы, тебе так не кажется?
0: Да, я бы с удовольствием читал бы уже приветы и поздравления, но их, к сожалению, нет. Пока еще нет. Поэтому только у нас одно любовное признание, ты можешь его озвучить.
1: Давай. Наконец-то, Валерий Белов нам написал: «Уважаемое радио Шансон, передайте, пожалуйста, привет моей жене Евлампиевой Марине от мужа. Я ее очень сильно люблю».
0: Угу.
1: Так, мужчины, будьте как Валерий,
0: да.
1: Признайтесь в любви своим женам, ведь им потом ваши грибы чистить, рыбу вы какую-нибудь с рыбалки притащите. Все это кто делает?
0: Да.
1: За вашими рыбами ухаживает.
0: Ну, женщины? А если вы живете в Истринском районе и решили сходить по грибы, то Гия вас предупреждает. Доброе утро. Вчера буквально ходил за грибами и 4 часа проходил, ни одного гриба в Подмосковье нет. В Истринском районе.
1: Адиля при этом пишет, что на рынке в Истре 3000 рублей килограмм.
0: Потому что белые. Почему грибов в Истре нет?
1: Как-то
0: написал
1: нет.
0: Нам
1: есть
0: Гия.
1: Просто и они все за деньги. Бесплатных нет.
0: Видишь, Гия это хотел бесплатных. А люди, когда ходят в лес, они идут с надеждой бесплатно набрать.
1: Знаешь, есть
0: пару ведер.
1: Дельный совет, как узнать, что в том регионе, где ты хочешь искать грибы, есть ли они там. Ты сначала приходишь на местный рынок, обычно эти ярмарки выходного дня. Если ты видишь, что там грибы продают, значит, они где-то есть.
0: Классный совет.
1: Я вот в городе Д именно так определяю, пора ли идти в лес.
0: Кстати,
1: на субботний рынок
0: круто.
1: В Данкове показатель того, что
0: круто.
1: В данный момент растет
0: то, что в
1: лесу.
0: В избытке люди несут на рынок.
1: Конечно.
0: Ладно, друзья, сделаем небольшую паузу и потом вернемся.
2: Реклама на радио «Шансон». Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Ударная премьера на 5 канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. «Удар. Премьера». В воскресенье в 10:25 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Классный час! Утреннее шоу в формате 2D.
8: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему?

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Классный час. Утреннее шоу в формате 2D.
1: Лешева. Лешева.
2: Мы хотим
1: Мы хотим про Лешева. Давай про Лешева расскажи нам.
2: Ну вот, Светлана пишет. Я не знаю, прочитаете вы это в эфире или
1: прочитаем.
2: Нет.
1: Прочитаем. У нас безбашенное шоу в этом плане. Мы можем прочитать много чего. Давай.
2: Светлана вот что пишет. Я даже лет 10 назад уже видела Лешева. Заблудились мы как-то вчетвером в Барском лесу.
1: В Борском.
2: Нижегородской области. Бродили долго кругами. По одному и тому же месту, как оказалось. А машина была всего в 100 метрах от нас.
1: Ничего себе.
2: Мы никак не могли выйти. Даже МЧС вызывали. В результате, в порыве отчаяния, я начала выбрасывать боровики из корзины и кричать Лешему, чтобы он выпустил нас. И знаете, через какое-то время мы действительно нашли выход. А когда выходили из леса, я обернулась и увидела его, Лешего. Очень высокий, под 2 метра и страшный.
1: Ох ты мой.
2: Вот это жесть.
1: Вот это твоя.
2: Вот все, кто собирался в выходные идти в лес, вы подумайте. Ну,
1: да.
2: Потому что на самом деле, ну, не просто так в народе все вот эти вот истории про Лешего, про бабку Ёшку. Ведь когда-то, наверное, действительно было что-то такое.
1: Но ведь сейчас к Лешему добавилось еще кое-что.
2: Кто?
1: Вертя нам пишет. Добрый день, любимый ведущий. Всегда собирали грибы с большим удовольствием. Но в этом году медведи лишили нас такого удовольствия.
2: Слушайте, ну это вообще ужасно страшная история.
1: Конечно,
2: когда читаешь новости, хотя я слышала, что сейчас массово их отстреливают, всех этих медведей.
1: И даже деньги за это люди платят.
2: Некоторые эксперты говорят, что в этом году, ну просто шокирующие новости, которые потом в средствах массовой информации, а так по количеству медведей примерно так же. То есть в прошлом году тоже так было.
1: И что так было? Они прям выходили и везде
2: бродили? Выходили
1: к
2: людям, конечно, что они приходят в деревни, что они нападают на людей.
1: И из палаток достают людей.
2: Ну просто вот такой именно шокирующей новости не было. Ладно, давай не будем об этом
1: говорить.
2: Берегите себя и действительно
1: сто
2: раз подумайте, надо ли вам идти в лес, если вокруг вас вы знаете, что они там, медведи точно живут. А давайте к приветам, что ли, уже перейдем? Хотя нет, история про панталоны. Извините. Татьяна Петренко на связи. Было это в 70-е годы. Бабушка с одной деревни шла через лесок. Видит поляна грибов. И вот она переживает, набирать-то не во что. Вышла она из положения так. Сняла панталоны, набрала полные панталоны грибов, повесила на палку и пришла в деревню. И была самой счастливой. Вот она какая игривая бабушка. Ну, вы посмотрите на эту прекрасную историю.
1: А я думал, вы посмотрите на эту прекрасную фотографию.
2: Хорошо, что бабушка Лешего не встретила.
1: Так, доброе утро. Поехали с отцом в соседний регион, именно за груздями. Все было хорошо, набрали полные корзины, у меня заклинивает сигналка. Все, ужас. Разобрали пол машины, чтобы эту коробочку волшебную найти и отключить. Благо, телефоны уже были, и я уже не могла смотреть на эти грибы. Приехали домой ночью. Мама хотела вызывать МЧС и отправлять уже поисковую группу по нашей душе.
2: Вот это жуть.
1: В общем, это да, Нелли из Димитровграда нам прислала.
2: Кстати, у меня тоже был случай, когда я уехала туда, где не ловят телефон, и у машины что-то случилось с брелком, она не открывалась. И я стою около машины, которая не открывается. Тоже было так себе, не до грибов уже было. А пишет нам Любовь Шаманаева. Доброе утро, мы с сестрой-близнецы, нам исполнилось 55 лет, и в эти выходные мы будем отмечать наш юбилей.
1: 110!
2: Я хочу передать привет и самые лучшие поздравления моей любимой сестре Надежде Акшаевой. Я ее очень сильно люблю. Желаю всего самого лучшего, а главное, мирного неба от Любови.
1: Классно. Так, доброе утро. Пишет нам Лена Тимакова. У нас сегодня с мужем Николаем юбилей. Не 45 лет супружеской жизни. 45 лет это сколько? 50 золотая свадьба, 45 это какая свадьба? Так, я хочу ему сказать, что я его очень люблю. Готовим уже праздничный стол. Завтра приедут дети и внучки. Спасибо вам, Радио Шансон, что дарите нам такую возможность передавать приветы и поздравления.
2: 45
1: всегда, пожалуйста.
2: Лет совместной жизни, это сапфировая свадьба.
1: Сапфировая. В общем, Елена, вас с сапфировой свадьбой.
3: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Сочи, теточка! На радио Шансон.
1: Впечатлила меня эта история про Лешего, который бродил по лесу двухметровый и пугал девчонок, не давая им выйти и заставляя блуждать и кружиться на одном месте. И я думаю, что многих эта история также впечатлила. Мне кажется, нашу чечеточку сегодня нужно посвятить Лешему.
2: Так, заодно, твои варианты первой строчки.
1: Заодно и леших всех задобрим, понимаешь?
2: Леший же сидит в лесу и слушает радио Шансон.
1: А когда было не так, Марин? Можно подумать, и Леший не мог себе скачать приложение Яндекс
2: Радио. На гриб же можно скачать приложение.
1: Конечно.
2: Да.
1: А люди теряют мобильные телефоны в лесу очень часто. Кстати, иногда делают это со страху.
2: А зарядку теряют в лесу?
1: Иногда от теряют телефона. Зарядку. Иногда даже, говорят некоторые опытные грибники, некоторые даже розетки теряют.
2: Ну, мужчина-грибник, а женщина-грибница, как вы думаете?
1: Грибниха.
2: Грибниха,
1: мне кажется. Ты грибник, а я грибнуха. Надо у Олега Газманова.
2: Вот такая замануха.
1: Надо у Олега Газманова.
2: Так, ну давай первую строчку объявляй.
1: Так, первая строчка. Леший по лесу бродил.
2: Хорошо. Это первая строчка. На кону 2 билета на концерт Сергея Куренкова. А по поводу Лешего, Вера Фомина нам вот какие советы дает.
1: Ну-ка.
2: По поводу леших могу сказать следующее. Когда вы заходите в лес, то нужно попросить разрешение и одобрение прежде хозяина леса, прежде чем там что-то сорвать, и тогда все будет в порядке.
1: Mm-hmm. Это практически как...
2: Вера у нас такая медиум между обычными людьми, которые приходят в лес, и между леший. А леший везде один, ну, то есть это царь у леса, он может быть то в одном лесу, то в другом, или это как домовой, типа у каждого дома свой домовой.
1: Ну, кстати, хороший вопрос. Сколько леших... Не может же леший быть в московском лесу, например, где-нибудь под Истрой, и леший, скажем
2: на
1: так...
2: На Алтай.
1: Но ну, это же должны быть разные лешие, мне кажется, да?
2: Ты такой меня спрашиваешь, как будто я эксперт. Я не встречала лешего никогда.
1: А чего ж ты тогда ходишь по лесу?
2: Слушайте, а ведь говорят, что нельзя пьяненькими в лес. Я имею в виду вот эти все истории про лешего. Надо уточнять, вы в каком состоянии в лес находились?
1: Ну, я думаю, люди идут за грибами, они идут нормально. Там
2: не
1: некоторые
2: ведут,
1: на машине некоторые ездят.
2: Ну, на машине один обычный человек
1: за рулем,
2: а остальные могут...
1: Остальные могут заигрывать с лешим, да.
2: Заигрывать?
1: Ну, конечно. Так, в общем, первая строчка нашей чечеточки. Леший... По лесу бродил, да.
2: Кто-то впервые включил радио Шансон и такой думает, чего?
1: Леший?
2: Они там реально на полном серьезе обсуждают один и тот же леший в лесах Алтая или где-то под Истрой. Они такие, что там с этими ведущими? Да, мы такие. Это 2D-шоу на радио Шансон. Мы странненькие.
1: Все, дорогие друзья, мы ждем ваши частушки. Давайте поактивнее. +7 909 955 103 0. Первая строчка. Леший по лесу бродил. На кону 2 билета на выступление Сергея Куренкова. На кону концерт Сергея Куренкова. Пишите, сочиняйте, мы будем петь.

мил, выбросит на берег груз. Завтра я в тебя в который раз влюблюсь. А сегодня бьюсь об мол.

мини-шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Итак, «Чечеточка». Время подводить итоги, время петь частушки и узнавать, а кто же получает два билета на концерт Сергея Куренкова. Итоги, это же очень важно. Самое главное, это очень интересно. Вот ты на меня смотришь, Семеновна, как будто тебе неинтересно.
2: Егорыч, я уже все знаю, я не первый годок живу.
1: Здорово, Кострова!
2: Здоровенько, что делаете?
1: Частушки поем, поехали.
2: Олеший по лесу бродил, собирал грибочки, встретил девушек в лесу, подарил цветочки. Опа, опа, о-ля-ля.
1: О, это новенькие звуки какие-то у тебя появились.
3: Олеший по лесу ходил, громко песенки попил, напугал в кустах ежа, тот удрал, едва дыша.
2: Опа, этот опа.
1: Юлин. А шо он так?
2: Так, давайте от Санечечка.
1: Саня Чечега.
2: Леший по лесу бродил, грибоедова пугая, панталоны он схватил.
1: Стоп, ну что это? Ты что, рэпер, мать? Ну ты что? Ты же этот... В конце концов, не Оксимирон. Давай, нормально, пой.
2: Олеший по лесу бродил, грибоедова пугая, панталоны он схватил из леса, убегая.
1: Ну, вот,
2: а тот, кого ты упомянул, это случай мне иноагент.
1: А, может, и иноагент.
2: Зачем же ты его лихом вспоминаешь?
3: Олеший по лесу бродил, и грибы там находил, только вот собрал не те, очень дурно в животе.
2: Это новости, это от Светланы. Так, сейчас будет от Алены. Олеший по лесу бродил, собирал грибочки, Куренкову он спешил, а подарить цветочки.
1: Оп, оп, оп,
2: вот не оригинально, таких строчек уже было много, что дарят цветочки леший, но он же так не делает.
3: Олеший по лесу бродил, он грибы там находил. Это не для развлечения, это бабушки на угощение.
2: Какой еще бабушки?
1: Какой-то бабушки.
2: Про ежика давайте. А, нет, про бабку-ежку. Олеший по лесу бродил, бабку-ежку он искал, со своим лохматым видом грибников всем распугал.
1: Оп, оп, распугал всех грибников. Так.
3: Олеший по лесу бродил, людей за нос он водил, чтоб грибы не собирали, а зверушкам оставляли.
2: Это очень миленько. Вот от Александра, точнее от Марии.
1: Давай.
2: Олеший по лесу ходил, он за нос людей водил, бабу голую нашел. О. Дальше в лес он не пошел.
1: О, ничего себе.
2: Причем частушка от руки написана на листе и сфотографирована.
1: Ну ладно, все, победители поем.
3: Олеший по лесу бродил, за грибочками ходил, там грибов он не нашел, выпил рюмку и ушел.
2: Я поняла, почему некоторые не встречают лешего никогда. Потому что они ходят в те леса, где леший немножко поддает.
1: Да.
2: И ему не до людей. Он затворник. Юрик получает два билета на концерт.
1: Ну что, мы рады за Юрика.
2: Долгожданный
1: Юрик,
2: концерт
1: молодец.
2: Состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан» в программе «Лучшие хиты», премьера новых песен, живой звук, душевная и теплая атмосфера, возрастное ограничение 12+. Какие у нас с тобой планы, Артем?
1: Планы у нас с тобой...
2: Громадье планов.
1: Дочитать, как минимум, сообщение.
2: Это сейчас мы должны сделать?
1: Ну, конечно. А когда ты хотел это сделать? Сейчас.
2: Так.
1: И потом попрощаться уже нам будет.
2: Ну, время. Хорошо. Андрей едет на конкурс собаку свою, и будет его собака выступать. Андрей Стартилат пишет, в планах на эти выходные поездка с Ростиславом в Переславль-Залесский на очередную собачью выставку. Будет время, если то, посмотрим и грибы. Счастливый, красивый пес, это, наверное, у вас спаниель, правильно я понимаю, едет на выставку. Нарядный, красивый. С ореховыми глазами. Победы вам желаем. Ты будешь болеть за Ростислава?
1: За Ростислава?
2: Это собаку так зовут. Надеюсь, так зовут собаку, а не того, кто еще едет
1: а
2: с Андреем.
1: А надо за нее болеть?
2: Ну, конечно. А как собака должна выиграть конкурс? Только если она знает, что за нее болеет Артем Демин и Марина Дымова.
1: Тогда мы должны ехать поддерживать. Ну, как минимум плакаты написать там. Ростислав, мы с тобой.
2: Ах, ах.
1: Побеждай всех, Ростислав. Так, ну что, так, а вот про соревнования от Елены читала?
2: Нет.
1: Московский кайман, Киокушинкай, первый старт в этом сезоне. Каждый хочет, чтобы он успешным, потому что там будет дочка выступать, состязаться. Всем друзьям огромный привет. Завтра многие мысленно будут со мной держать за Анютку кулачки. Ну и
2: победы,
1: мы,
2: малышки.
1: Лена из Кирова, мы тоже будем держать кулачки. Ну все, прощаюсь.
2: А Михаила... Можно поздравить с наступающим днем рождения от Константина?
1: Поздравляем
2: Михаила и
1: до понедельника, пока.
4: Приехал из

0: Варя, мне так хорошо с тобой работается. Я вот не готов уходить прямо вот взять и сейчас вот отправиться домой.
1: Остаемся до 12?
0: Хотя бы часик, давай
1: ну
0: еще.
1: Ну, давай.
0: Давай.
1: Желание Демина – это закон для его
0: все, дорогие друзья,
1: зимовой.
0: Мы еще часик интересную тему придумали.
1: Если вы не против, то
2: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто. Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Все избирательные участки в России заработали в штатном режиме. Серьезных инцидентов не произошло, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании по всей стране продлятся до воскресенья включительно. В Москве открылись более 1400 избирательных участков. Жители столицы могут проголосовать всеми способами – традиционный бумажный бюллетень, терминалы электронного голосования и онлайн-голосование. Спрос на народные средства от простуды кратно вырос в первые две недели сентября. Продажи редьки увеличились в два раза, малины в полтора, сообщили газете «Ру» в одной из крупных торговых сетей. Тенденция обусловлена сезонным подъемом заболеваемости. Осенью традиционно увеличивается потребность в средствах профилактики и облегчения симптомов простуды. Редьку нередко используют для облегчения кашля, а малину как жаропонижающее. Заметно вырос интерес к цитрусовым и малиновому варианту. Минувшее лето стало рекордным по количеству свадеб в Москве за 10 лет. За 3 месяца в столице поженились свыше 41 тысячи пар, на 15% больше, чем год назад, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Во дворцах бракосочетания прошла каждая вторая церемония. Самым востребованным оказался новый Митинский дворец. Продолжает увеличиваться интерес к необычным площадкам. Более 8 тысяч пар выбрали проект «Новые адреса счастья». Это каждая пятая свадебная церемония в городе. Чаще всего москвичи выбирали для регистрации пятницы и субботы. В поездах столичного метро установили 7 тысяч цифровых экранов со схемами. Как сообщили в мэрии, с 2017 года все новые станции оснащают только современными экранами, а сенсорные элементы навигации работают во всех поездах Москва на 10 линиях. На сенсорной панели пассажир может увеличить изображение, получить персональный маршрут с удобными пересадками и временем в пути. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15, слабый дождь. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
4: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
3: А вашей жене?
4: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
1: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Какая же ты курносенькая, Мэри.
1: Ты меня с кем-то путаешь.
0: Серьезно?
1: Ну, мне кажется, курносенькая так себе комплимент.
0: Серьезно?
1: Извините, конечно.
2: Давай поговорим на радио «Шансон».
3: Давай поговорим.
0: Утреннее шоу в формате 2D продолжается, дорогие друзья. Мы передумали уходить, нам есть еще что вам сказать. И надеемся, вы не против того, что мы составим вам компанию еще на один час.
1: Вообще классно, когда у тебя работа мечты, и ты такой, а можно мы еще? Только вот мысль допустил, типа, может быть, до 12 сегодня поработать.
0: Все-таки пятница. Ну,
1: и сама судьба такая, а
0: день.
1: Пожалуйста.
0: Да.
1: И судьба, и руководство поддерживает. Прекрасно. А мы подумали, что грибы обсудили. Про лешего тоже поговорили. И мы уже давно откладывали в долгий ящик тему по поводу репетиторов. У нас была новость о том,
0: что... Новость забавнейшая, да. Давай
1: репетиторы
0: напомним.
1: Репетиторы обогнали айтишникам по доходам. Они могут зарабатывать теперь примерно 300 тысяч рублей в месяц. Это, наверное, прям вот каждый час разговаривать с кем-то онлайн.
0: Опытные преподаватели берут от 3 до 7,5 тысяч рублей в день за занятие. И при полной загрузке могут получать... около 75 тысяч в неделю. Давай-ка посчитаем.
1: Да.
0: Если ты берешь за одно занятие 7,5 тысяч рублей.
1: 7500, это ты прям должен быть
0: профессор,
1: репетитор экстра-класса.
0: Профессор, да. И, короче, если ты берешь 7500, а в неделю у тебя полная загрузка идет, это 75 тысяч рублей, то есть это получается 10 занятий в неделю.
1: А в чем тут полная загрузка?
0: Делим на 5 рабочих дней. 2 занятия в день. То есть ты за 2 дня,
1: за 2 часа
0: делаешь план и называешь это для всех
1: полная
0: и для себя.
1: Загрузка.
0: Полная загрузка. У меня были 2 нерадивых ученика. И вот полная загрузка.
1: А для сравнения, айтишники зарабатывают в среднем 150-200 тысяч
0: Но
1: в месяц.
0: Но люди работают по 8 часов в день.
1: А подготовка ребенка по 2 предметам в месяц родителям обходится минимум в 60 тысяч рублей. 2 предмета. Ну вот как раз, например, русский и алгебра, да?
0: Но у меня нет. ЕГЭ у меня все скромнее.
1: Ну,
0: я не знаю.
1: Твой ребенок пока не будет сдавать ЕГЭ, у тебя 7 класс.
0: А, мой
1: тут...
0: ребенок,
1: да.
0: Я вообще
1: вчера...
0: Но мой ребенок у него сейчас, во-первых, английский. Во-вторых, у него
1: биология.
0: Математика. Да, математика, да. Вот, и что-то у него третий какой-то есть, но при этом нет, там 60
1: не
0: получается.
1: А есть какие-то у ребенка развлечения? Только одни вот эти вот предметы важные?
0: Ну, ребенок любит в компьютере моделировать, 3D-моделирование. А, нет, компьютерное.
1: Ну и сколько в месяц ты тратишь на
0: компьютерный дизайн?
1: Репетиторов? Давай так.
0: На репетиторов в месяц я не знаю.
1: Я скажу вам, я, наверное, нерадивая мать.
0: Я не знаю, потому что не я плачу.
1: У меня дочь в 7 классе, и мы не ходим ни к одному репетитору. При этом она хорошо учится.
0: Ну, потому что... А почему вы не ходите ни к одному репетитору? Потому что
1: она ходит в театральную студию.
0: Вот, все.
1: И
0: ребенок,
1: занимается конным спортом.
0: Да, ребенок есть, решил. Если
1: нет, подожди,
0: не театр, то это, лошади. Если не лошади, то театр.
1: Это не ребенок решил. Я считаю, что детство, оно одно. А задолбать детей уроками и всем остальным...
0: Все
1: ну, как-то...
0: правильно.
1: Нет, одно дело, если действительно выпускной класс,
0: она
1: ЕГЭ, нужно
0: поступать. Школу. Можно не ходить уже, в принципе. Ну, задолбали же детей.
1: Я тебе не про то говорю.
0: Ты
1: я
0: про
1: к тому, что
0: говоришь.
1: У детей должно быть детство. И мне, правда, непонятно...
0: Это
1: мне
0: значит, что,
1: искренне непонятна та ситуация, почему ребенок и в школу ходит, у нас бесплатное образование в стране, и почему мы еще дополнительно должны платить по 60 тысяч некоторые родители за репетитора, якобы без репетитора ты ЕГЭ не сдашь. Для меня вот это меня возмущает до глубины души.
0: Согласен, давай повозмущаемся.
1: Давайте поговорим, сколько вы тратите на репетиторов
0: паузу,
1: в месяц.
0: Да.
1: Пишите свои истории.
0: Напишите.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Дымова и Демина.
6: на радио «Шансон».

0: «Давай поговорим» на радио «Шансон».
1: Давай поговорим.
2: Итак, друзья, дорогие родители, если у вас есть дети, которые занимаются с репетиторами, расскажите, пожалуйста, а сколько же в 2026 и в каком классе вы тратите на ребенка? Потому что, конечно, зависит все от класса. Если это класс выпускной, и вам сдавать уже весной следующего года ЕГЭ, это одна история. Если у вас ребенок там, я не знаю, в 5, 6, 7 или 8 классе, это другая история. Хотя в 8 тоже что-то уже надо будет, да?
3: Ну, там перед уже к 9 классу к ГИА надо готовиться. Ну, в целом, меня возмущает это. В какой момент школа и вообще наше образование превратилось в то, что нужно обязательно еще нанимать репетиторов? А если у людей, допустим, трое детей или четверо, где им найти столько денег на репетиторов?
2: Ну, то есть, нереально, да.
3: Нереально. Да и даже если, например, одна мама работает, а папа там алименты платит мало или не платит вообще. То есть, получается, тут ребенок никуда уже не поступает автоматически и не получает высшее образование? Или как это работает?
2: Слушай, ну, это работает так, что, в принципе, ну, а все заявляют о том, что без репетитора ЕГЭ не сдать? Или...
3: Давайте, дорогие друзья, у кого дети последние пару лет куда-то поступали?
2: Ну, ведь есть же,
3: реально
2: я уверен.
3: Реально ли поступить без... Ну, олимпиады? Олимпиадники поступают. Ну, причем я слышала, что почему хотят менять систему, связанную с ЕГЭ и с поступлением в вузы, потому что очень многие, оказывается, есть какие-то коррупционные схемы, когда люди покупают результаты олимпиад, и дети, которые супер классно сдают ЕГЭ, не дотягивают по баллам, а вот эти потом олимпиадники, которые нечестные олимпиадники, они не хотят учиться, они не тянут программу вуза.
2: Первые курсы, они уже отчисляют.
3: Смотрела сюжет по телевизору, да, что это
2: смотрел.
3: Большая проблема.
2: И я тоже смотрел, как покупаются олимпиады, и потом действительно дети после первой же сессии
3: вылетают.
2: Так
3: зачем тогда нужны эти олимпиады? В чем прикол?
2: Ну и прикол в том, что рассчитывают на то, что дети будут без искусственного интеллекта и без помощи умных колонок.
3: Не сделают они без искусственного интеллекта и без умных колонок. Это часть нашей жизни.
2: Это вот как сказали же, что нужно отказываться, да, от чего-то, от каких-то...
3: От чего?
2: Ну, от каких-то типа там защита диссертации, что-то такое, потому что потому что тоже смысла нет
3: дипломы
2: совершенно.
3: Дипломы ты имеешь,
2: да,
3: в виду диссертации.
2: Какие-то вот там какие-то работы. Потому что, ну, смысла нет. Ясно, что люди залезут в этот искусственный интеллект,
3: вот,
2: и он за них все напишет.
3: К нам с тобой вчера приходили ученики школы, 10 класс. Такие классные, интересные ребята. И мы с ними просто поговорили про путь. Как ты попал на радио, как я, как вообще складывается жизнь. И история же в том, что очень часто то, что в школе это... Эти знания не всегда помогают потом куда-то поступить или на работе. Они просто учат тебя взаимодействию с миром. А если ты уже в школе понимаешь, что тебе обязательно надо платить сначала репетитору, чтобы поступить в вуз. Потом в вузе... Ну, вуз иногда тоже платный и иногда не окупается.
2: Не иногда платный. У меня дочь учится все 4 года за деньги.
3: Бюджетных мест все меньше и меньше.
2: Да,
3: а вопрос...
2: Мест мало,
3: вот
2: да.
3: Многие ребята, которые заканчивают университеты, они же хотят какую-то зарплату, про которую вот мы в интернете новые читаем, 200 тысяч, 300, но как, нет таких зарплат, ведь куча людей, которые взрослые, с образованием, с опытом, которые получают 44 тысячи и пытаются кормить на эти деньги всю семью.
2: Предлагаю почитать сообщения
3: Давай.
2: Наших радиослушателей, потому что ты можешь
3: уже.
2: Возмущаться целый час.
3: Я могу
2: сейчас
3: на нецензурную лекцию
2: Друзья,
3: перейти
2: честно,
3: на,
2: вот
3: на
2: если сейчас
3: почве.
2: Не выключить Марине микрофон, то она может весь час сидеть и возмущаться. Это, конечно, здорово.
3: Бубнить тут.
2: Это, конечно, здорово, но вот, например, Екатерина нам пишет, Марин, это вот как раз ты спрашивала, возможно или нет. Сын сам сдал ЕГЭ без репетиторов.
3: Красавчик.
2: Сам готовился. Правда, сейчас учится на платном. В институте обучение стоит 160 в год, но и при занятиях с репетиторами никто не даст гарантии, что ты поступишь на бюджет.
3: Конечно. Ну, да. Но 160 это еще как будто бы терпимо, если это за целый
2: прям,
3: год.
2: Я думаю, это просто не Москва, поэтому терпимо.
3: Может быть.
2: Пишите, дорогие друзья, сколько вы потратили на репетиторов или, может быть, тратите прямо вот в режиме реального времени. +7 909 955 103 и 0.

я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

Ты хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это

0: «Давай поговорим» на радио «Шансон».
1: Давай поговорим.
2: Репетиторы обогнали айтишников по доходам. Они могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц, в то время как айтишники 150-200 в месяц. Что с репетиторами, друзья? Почем ваши репетиторы?
3: Ольга,
2: сколько вы им платите?
3: Ольга репетитор сама. Я репетитор по математике, живу в Подмосковье. Таких как цен, которые вы говорите, 7,5 тысяч за час, конечно, нет. В среднем 2 тысячи. Не забывайте, что цена зависит от региона. А почему нужен репетитор, я вам объясню. Потому что в классе, как правило, есть ученики, которые хотят учиться. Их несколько человек. Остальные мешают им это делать. Их большинство. Они мешают, не дают другим что-то понять. Доводят учителя. Многие учителя увольняются из-за этого. Поэтому делают замену учителям другого предмета, чтобы хоть как-то они сидели на уроке, а не бегали по школе. Кроме этого, учитель должен ориентироваться на слабых учеников и повторять для них по 100 раз. В итоге по программе он отстает. Другая проблема в том, что учителя на уроках тоже сидят в телефоне или уходят по делам, например, к директору, и дают задания, чтобы дети сами решали. А дети не понимают, что и как делать. Поэтому об этом мне рассказывают сами ученики, при том постоянно. Поэтому факторов очень много. Слушай, ну мы же как-то учились в школе. Я понимаю, что была другая программа.
2: Программа другая была, также
3: да. Были ученики, которые хотят учиться.
2: Нас не натаскивали на эти тесты по ОГЭ, ЕГЭ и прочее ерунды.
3: Ну да.
2: Мы сдавали экзамен.
3: Димка Милютин пишет: ребят, в начальной школе уже репетиторы. Английский, к примеру, в начальной школе — это вообще жесть. Русский дети еще не знают, а им уже английский.
2: С первого
3: класса
2: у меня,
3: по-моему, да. Система образования вынуждает, чтобы был репетитор.
2: Да, ребенок у меня английским занимается вот сколько вот. Одна занималась лет 10, по-моему, и второй вот сейчас уже лет 5 точно.
3: При этом
2: точно.
3: Мне кажется, что самый классный английский, когда человек едет в путешествие и общается с людьми. Потому что вот это в школе можно сколько угодно учить, но если у тебя есть языковой барьер, то это довольно-таки сложно. Поэтому надо где-то находить носителя и с ним общаться.
2: Да, лучше выходить замуж за носителя, Марин.
3: Нет, я не про
2: это. Чтобы в семье у тебя был носитель, ходил такой по квартире.
3: В городе Д очень много появилось китайцев. Там открыли заводы, ну, какие-то, где работают китайцы. И дети вынуждены с ними общаться, ну, потому что как бы это как погружение в культуру. И на самом деле это интересный пример, как люди начинают изучать язык.
2: Не знаю, зачем сейчас люди учат английский, на самом деле. Я бы уже давно бы всех на китайский направлял или какой-нибудь еще язык.
3: Ну, ведь говорят, если ты родители должны научить детей плавать, чтобы они знали иностранные языки и умели водить автомобиль, это то, чему мы должны научить своих детей. Дальше,
2: но
3: типа, не пропадут.
2: Ты пошла дальше. У тебя еще дочь уже за кубки какие-то выигрывает.
3: Это потому что бензина нет.
2: Прыгает. Вот, кстати.
3: Мы что-то знали.
2: На самом деле, не просто так ребенок прыгает.
3: Слушайте, ну, когда говорят...
2: И говорит: мама, купи лошадь, хватит уже заправлять бензин.
3: Мне когда некоторые говорят, что конный спорт — дорогое удовольствие, я потом у людей спрашиваю, сколько вы платите за репетиторов по математике, русскому и физике, и там намного дороже, чем конный спорт выходит.
2: Ты просто дружишь с какими-то олигархами, тебе надо менять круг общения.
3: Ты просто не знаешь, сколько твоя жена платит за кружки, ты счастливый человек, понимаешь?
2: Ну, я не знаю, потому что...
3: Не наблюдают трат.
2: Нет, раньше я знал, сейчас уже вот не знаю. Так, добрый день. Дочка закончила 9 класс, сейчас учится на втором курсе колледжа. Репетиторов никогда не было. Закончила школу без троек, сама поступила в колледж.
3: Умница.
2: На бюджет. А что, в колледж тоже за деньги сейчас уже?
3: Да, в том-то и беда.
2: Серьезно?
3: Что колледжи тоже
2: Ох,
3: платные.
2: Ох, как я отстал от жизни.
3: Поэтому и сделали вот это ГИА, там как раз, если у тебя достаточно баллов,
2: ты на бюджет. И колледж платный?
3: И колледж Боже платный. Тому.
2: Да, до 7 класса муж проверял домашку, потом уже она сама. Сейчас сын в 7 классе, пока тоже без репетиторов. Ольга, Санкт-Петербург.
3: Держитесь, ну, что, Ольга, давайте продержимся.
2: Значит,
3: без репетиторов.
2: В Питере еще есть нормальные школы с нормальными классами. В Москве, кстати, тоже такие школы есть. Реально есть
3: я
2: какие-то школы, там, типа там какая-то 44-я или еще что-то. Все,
3: ну, слушай,
2: в нее вот хотят попасть.
3: Школа...
2: Она там где-то рядом с Кремлем. Она типа бесплатная, и там самые лучшие учителя
3: в
2: мире.
3: Я тут на собрании узнала,
2: типа,
3: что наша замкадная школа, где учится моя дочь, она тоже входит в двадцатку лучших школ Москвы.
2: Да, ты что?
3: И как раз та, про которую ты говоришь, тоже была в этом списке. Mm. Но это ни о чем не говорит.
2: Не, преподы там нормальные, на самом
3: да?
2: деле.
3: Мне
2: да.
3: кажется, проблемой стало то, что многие школы объединили в центры образования. Ну, то есть, если раньше был один директор, одна школа, mm-hmm. а теперь у директора огромное количество школ в районе,
2: куча,
3: и он не может контролировать
2: да.
3: всю ситуацию, потому что, ну, целая сеть школ. Пишет нам Валерий.
2: 30 секунд.
3: Ну,
2: да.
3: вот опять
2: 30,
3: не успел.
2: 30.
3: Короче, сын в этом году поступил на бюджет, до поступления ходил в течение учебного года на подготовительные курсы в сам институт. Вузы берут 3000 предметов в месяц, баллов набрал достаточно, но при поступлении главное быть не слишком самоуверенным. Вот так вот, видишь, поступил мальчик, молодец.
2: Так, еще будет время, буквально 5 минут, почитать ваши сообщения. Так что пишите, +7 909 955 103.0. Мы говорим о репетиторах. Во сколько обходится, по каким предметам вашим детям репетиторы нынче?
0: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Времена, когда можно было вызвать такси, и к вам бы приехал автомобиль с запахом нового, уходят в историю. Российские таксопарки начали активно закупать технику на вторичном рынке, устроив настоящую охоту за бэушными машинами всех мастей. Логика бизнеса в данном случае максимально прозрачна. Цены на новое авто стремительно улетели в космос, а вот тарифы на пассажирские перевозки за ними явно не успевают. В итоге отбивать новенькую машину придется очень долго, и не факт, что вообще получится. Главным источником пополнения автопарков стала так называемая лизинговая конфискация. Это машины, изъятые у компаний, не выдержавших жесткого операционного экзамена и ушедших с рынка. На пике популярности сейчас бывшие в употреблении китайцы. Havail, Geely, BLG, Cherry и российский Tenet. Отечественные Lada Vesta и Гранта также в ходу. А вот былые легенды такси Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Renault Logan перешли в категорию доноров. Их активно разбирают на запчасти, чтобы продлить жизнь и еще дышащим собратьям. Так что если на вызов приедет потрепанный жизнью транспорт, знайте, это не просто такси, а настоящий памятник суровой экономической находчивости. Это самая вынужденная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Давай поговорим на «Радио Шансон».
7: Давай поговорим.
8: Ну, сообщение у нас, конечно, Марин, явно не на 5 минут. Ну, ладно, постараемся максимально прочитать как можно больше ваших сообщений. Вот Татьяна пишет, очень интересно. По поводу репетиторов уходит очень много денег. Моя внучка учится в 7 классе, так же, как и мой младший. Мы не навязываем ей репетиторов, она сама их просит. Английский, математика. Ибо без репетиторов в олимпиадах она участвовать не может. Не получается. Школа к этому не готовит. Сейчас образовательный процесс — это не обучение на результат, а оказание услуг. И если не будет всевозможных олимпиад, то поступить куда-либо по престижнее, просто не получится. Они дают немного бонусов, но, конечно, более углубленные занятия. Вот не написали, жалко, Татьяна.
9: И в какого сколько, города?
8: Во-первых, город, да, всегда пишите. И, во-вторых, сколько все-таки платите за репетитор?
9: Смотрите, по поводу олимпиады. Вчера тоже дочь моя проходила, или позавчера, олимпиаду по английскому языку, тоже 7 класс. Знаешь, какие там задания? Там на фотографиях станции метро Москвы. Угу. И нужно на английском, типа там, Таганская стейшн.
10: Таганская стейшн.
9: Комсомольская стейшн. И думаю, откуда дети должны знать прям вот фрагменты станции метро? Там мозаики. Она говорит, о, мам, ты в этом разбираешься. Ты же часто ездишь, ты любишь ездить на метро, понимаешь? И я понимаю, что мы подобрали так, но, извините, где тут английский? Это знание столичных станций метро.
8: Не будем отвлекаться, почитаем сообщение.
9: Елена пишет, здравствуйте, я в шоке от образования. Уроки по 40 минут, но 9 или 10 даже заканчивается в 16 часов только у старшеклассников учеба. Это такая каша в голове. А еще надо как-то до дома добраться и делать уроки. Тут как бы не про репетиторов, а то, что дети-то реально загружены. Еще
8: нет,
9: и олимпиады эти надо проходить обязательно всем. Ну, то есть это все...
8: 8 лет образование, 8 лет.
9: Частная, ребенку 8 лет.
8: Частная школа, 27 тысяч в месяц. Ребенок там с 8 до 18. Может быть, трехразовое питание, продленка, домашка. Плюс 4500, это бассейн. Логопед 17 тысяч в месяц. Итого получается 48 500. Частная школа и логопед — это вынужденная мера. Пятилетка садик ходит. 3000 плюс бокс 5500 в месяц, плюс логопед 17 000, 22 500. То есть двое детей.
9: Боже, Ангелина.
8: Это уже...
9: Дай бог вам сил, здоровья, и чтобы действительно хватало денег, потому что это колоссальные траты.
8: Практически,
9: то есть это полноценная зарплата одного из родителей.
8: Так,
9: дочь поступила в этом году на первый курс, пишет нам Алина. Могу сказать по поводу репетитора. Очень многое зависит от учителя в школе. У нас в профильной математике был очень сильный учитель. И на 2-11 класса был только у троих репетитор. Все сдали с очень хорошими баллами. А вот по химии у нас был репетитор, так как в школе хорошего учителя не было. В месяц на репетитора по химии у нас уходило примерно 15 тысяч рублей. На самом деле, реально очень многое зависит от ребенка. Дочка у меня старательная и целеустремленная. Поэтому репетитор был по химии из-за нормального учителя в школе. А вот сын у меня лентяй, он в 9 классе ходит на курс, на групповые занятия по 3 предметам. В месяц цена 16 500. А дочь куда поступила? Расскажите, на бюджет в итоге или на платное?
8: Так, Евгения пишет, моя дочка вытянула все оценки с хорошими показателями, поступила на бюджет. училась в сильном колледже, но пока училась, пользовалась услугами репетитора по английскому. Одно занятие 1500, 50 минут два раза в неделю. За год не сдвинулась ни с места и отказались от услуги репетитора. Сейчас имеет твердую четверку и новый преподаватель в колледже хвалит. Но на самом деле, если вы понимаете, что репетитор не вывозит вашего ребенка, друзья, просто меняйте репетитора. Ну как понять, когда ты платишь репетитору деньги, а ребенок как приносил тройки из школы.
9: Ну,
8: так
9: это да.
8: Все, просто меняете репетитор. У нас такое было, сейчас отличный репетитор. Ребенок ниже 5 уже последние несколько лет по английскому школе не получает.
9: Ну, здорово. Алла пишет, да, Марина, я с вами согласна. Почему я должна ребенка вести к репетитору? Для чего тогда учитель в школе? Зато учитель ведет чат с родителями в течение уроков. Когда же ей детям объяснять? А потом этого уже учителя еще надо нанять репетитором. Ну, кстати, это же учителя не виноваты, что они вынуждены в этих чатах нам отправлять какую-то информацию, которую рассылает, ну, школа, это обязательные какие-то истории. Mm-hmm. Типа, пройдите олимпиаду, ну, как бы, почему детям не передать эту информацию?
8: Игорь из Батайска пишет, мы несколько раз переезжали из города в город, старший сын 3 раза менял школу, естественно, где-то что-то упустил, может, в 9 классе четверть натянули на твердые троечки, а потом, как сдал ЕГЭ и все основные экзамены на 4-ки, и вычитать у него все 4-ки, молодец сын, а мы были в шоке. Сын куда-то поступил или нет? Вот эти 4-ки, они трансформировались в дальнейшее обучение?
9: Ну, может быть, еще пока только учится. Анастасия пишет, сын поступил в политех в Краснодаре на бюджет. Огромное спасибо репетиторам Рыжкова Анна и Теплоухова Елена. Я просто хочу, чтобы имена знали все, так как это именно учителя. Те, кому нужны результаты, а не деньги. Оплатили мы 1000 рублей за 1.5 часа по математике и 750 рублей за 1.5 часа физики. Ну, кстати, это реально не очень дорого.
8: Да, дорогие друзья, к сожалению, время очень быстро заканчивается. Часа на обсуждение этой темы нам явно
9: остаемся
8: мало.
9: Остаемся до часа, что ли?
8: Ну, не знаю, Марин. Боюсь, что уже все-таки надо уступать место.
9: Пусть ваши дети будут замотивированы на знания, и пусть все в этой жизни получится проще, чем мы тут читаем в эфире.
8: Теперь точно, до свидания, до понедельника. Пока.
9: Всем пока.

0: Смартфон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Данил Бриллиантов. Жителям Карелии вернули более 1 миллиард рублей через налоговые вычеты. Подсчеты опубликовало Министерство финансов республики. Напомню, вернуть часть уплаченного налога по закону могут люди с официальным доходом. Для этого нужно подтвердить расходы на покупку жилья, лечение, обучение или занятия спортом. С начала года в бюджет Карелии поступило 18,5 миллиардов рублей НДФЛ. Это почти на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольший рост зафиксирован в северных районах. Суд обязал костомукшанку пустить в квартиру инспекторов. Они должны были проверить факт незаконной перепланировки. В адрес надзорного органа поступило обращение от соседей. Они жаловались на собственника квартиры дома по улице Октябрьская. Рассказали, что хозяйка проделала проем в полу балкона, обеспечив себе доступ в подвальное помещение, а также установила тросы для рифта. После получения сигнала собственнику направили запрос с требованием предоставить объяснение. Ответа надзорные ведомства не получили. В итоге только через суд удалось обязать хозяйку предоставить доступ для проведения осмотра. Добавлю, что решение суда еще не вступило в законную силу. В детском саду Костомукша открыли обновленный детский игровой комплекс. Торжественное открытие состоялось накануне на территории детского сада «Солнышко». Здесь установлена площадка для активных игр и полоса препятствий. Для безопасности создано мягкое покрытие. Строительство обновленного детского игрового комплекса стало возможным благодаря финансированию со стороны компании «Северсталь». Программу «Спортивное детство» Карельская Катыш запустил 5 лет назад. За это время площадки появились в детсадах «Кораблик», «Березка», «Сказка», «Золотой ключик», в следующем году на очереди «Ауринка». В Карелии возрос риск аварии с участием лосей. У животных начался брачный период. С конца августа по октябрь у лосей проходит так называемый гон. В это время животные теряют привычную осторожность. Они активно перемещаются на большие расстояния и могут внезапно выйти на проезжую часть. Особенно высока вероятность таких ситуаций в сумерках и в темное время суток. Водители просят не разгоняться в лесистой местности и быть внимательными, особенно в темноте и при плохой видимости. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, временами дождь, ветер, юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12-14 градусов тепла. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

День образования Сахалинской области отмечается 2 января, но это нам еще предстоит отметить. А вот сегодня отмечается День первой любви. Это повод мысленно вернуться в юность, написать дорогому человеку, ну или устроить вечер с любимой историей о любви. А еще сегодня долгожданная пятница, которую мы с вами будем отмечать вместе. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон. Ну и мне остается добавить, что музыки много, а шансон один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

эпоху мгновенных сообщений письмо на бумаге кажется, ну, почти артефактом. А вот в песне «Весточка» именно бумажное письмо. Это не просто информация, а почти спасательный круг. Такой, знаете, неровный почерк твой, так знаком до боли. Интересно, вот как физический предмет, бумажка, конверт становится носителем огромного чувства. Весь спектр эмоций вам будет дарован и на всенародной танцплощадке. Эх, разгуляй! Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра: Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и многие-многие другие любимые артисты. Есть возрастное ограничение 12+.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

бегу по кромке этих дней. Я проживу без этой суеты, но как прожить без нежности твоей?

Вот когда любишь, действительно все будто приглушается. Срочные дела, шум города, мелкие обиды, даже собственные тревоги. Вот остается только один яркий фокус – это любимый человек. И тогда вот без нежности твоей становится самой большой пустотой. А все остальное вроде и важно, но не настолько, чтобы перекрыть это чувство. Вот как в песне от Брянцева только что. Городские встречи нас ждут не только по будням на волнах радио «Шансон», но и прямо сейчас Сергей Наговицын на любимой радиостанции.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 36 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вот, если хочется драйва в этот день, то можно включить хулигана Михаила Задорина на повторе, надеть куртку, выйти на улицу после трудового дня и тем самым сбросить с себя дневную усталость. А потом вернуться домой, согреться вином со специями и насладиться ароматами. Сегодня, кстати, это очень актуально, ведь сегодня отмечается День запахов пряностей для глинтвейна. Отлично вписывается в этот осенний настрой.

0: вспомнить ее.
1: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
3: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
4: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 13 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. На выборах в Госдуму побит рекорд по числу международных наблюдателей. В этом году для наблюдения приехали 1126 международных экспертов из 133 государств, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, всего по всей стране заявлено более 380 тысяч наблюдателей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и совмещенные с ними избирательные кампании продлятся до воскресенья включительно. Количество аварий с каршерингом в Москве снизилось на четверть с января по август. Пострадавших в таких ДТП стало меньше на 27%, погибших на 40%, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. По его словам, снизить аварийность помог комплекс мер, в том числе обязательная верификация пользователей через МОЗ-ID, штрафы за опасную езду и блокировка аккаунтов в случае регулярных нарушений правил. Кроме того, город выделяет субсидии на обновление автопарка. Это дает гарантию, что в аренду поступают только надежные автомобили. Москва расширяет туристическое сотрудничество с другими регионами. С начала года столица провела 12 бизнес-миссий, направленных на развитие внутрироссийского туризма, сообщили в мэрии. В частности, представители города укрепили сотрудничество с Волгоградской, Тульской, Свердловской, Саратовской областями, а также Хабаровским и Пермским краями. Также планируется развивать связи с Омской, Калининградской, Кемеровской и Челябинской областями. Раскручивает столица и детский туризм. Так, в этом году открыли креативную лабораторию «Москва», где столичные музеи провели мастер-классы. Кроме того, гости могли совершить виртуальное путешествие по мегаполису и пройти профориентационные тесты проекта «Город открытий». Ученые в Санкт-Петербурге разрабатывают беспилотного робота, который сможет подметать и пылесосить улицы. Проект предполагает создание системы автопилота для серийной подметальной машины, сообщает РИА Новости. Разработка проекта займет около года. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Александра Розенбаума «Кореша» — это не про дружбу, а про ту самую мужскую, немного суровую, но бесконечно преданную связь, которую не размыть ни годами, ни расстоянием. Спешу, кстати, поделиться новым словом. А оказывается, очень близкая, доверительная дружба между мужчинами называется «броманс». Уровень понимания и связи при такой дружбе выше, чем при обычной товарищеской или приятельской. А, кстати, есть примеры в кино. Это Шерлок Холмс и доктор Ватсон, а также Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян. И наша дружба подходит под это описание. С вами Ольга Шатрова и Радио Шанс.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Иван Кучин пишет свои песни о людях на краю, о тех, кто ошибался, терял, начинал заново. И его герои не идеальные, но они настоящие. И барыня отлично вписывается в эту галерею. Это история не про красивую любовь, а про привязанность, которая держится на привычке, на общей усталости, на том, что мы друг без друга не сможем. Даже если оба делают вид, что могут. О том, что на душе у Григория Лепса, узнаем прямо сейчас.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

передача «Огонек» на радио «Шансон» с весьма тяжелой жизненной темой, но эта песня, да, ее можно, в принципе, считать приободряющей, даже когда вам тяжело, не давать себе раскиснуть. Как там в песне поется? «Да, жизнь крутанула, но мы еще здесь, и мы держимся». Отличного вам настроения в эту пятницу, и помните, что каждая минутка нас приближает к выходным денечкам.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
6: Не пропустите, друзья!
8: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
9: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Радио «Шансон».
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Сейчас много говорят о том, что нужно быть счастливым, улыбаться, мыслить позитивно, и на этом фоне фраза «счастье в долгу, несчастье» звучит почти как бунт против фальшивого оптимизма. А вот с другой стороны, замечать только хорошее, игнорируя плохое – это своего рода философия. Тамара Кутидзе и Игорь Аравский далее переосмыслят фразу «увидеть Париж и умереть».
1: Мы растворялись, как птицы в небе, и просыпались в одной постели. Минуты жили и целым были. Мы целовались,

0: Амазонка Стамуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Более 2 миллионов избирателей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму. Согласно данным портала дистанционного электронного голосования, всего заявлений на участие в ДЭК на федеральной платформе подали более 4 миллионов человек. Как пишет газета «Ру», россиянам предстоит определить новый состав Госдумы 9-го созыва с 18 по 20 сентября. По итогам выборов будет распределено 450 депутатских мандатов. Выборы пройдут во всех 89 субъектах Российской Федерации. Дистанционное электронное голосование организовано в 33 регионах. Детский сад не должен являться подготовкой к школе, как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В ходе торжественного открытия форума «Время дошкольного образования» ведущей деятельностью должна быть игра, развитие, чтение сказок, общение со сверстниками, с воспитателями и с родителями. По словам главы ведомства, развитие всех основных психологических функций происходит в возрасте до 7 лет. Затем в первом классе педагоги обучают ребенка писать и читать, формируют необходимую базу для учебы в будущем. В свою очередь, советник президента Елена Ямпольская заявила, что раннее развитие ребенка, которое распространено на Западе, противоречит законам природы. Она отметила, что если ребенок не получает достаточное количество игры, то в последующем у него возникают проблемы с учебной деятельностью и коммуникативными навыками. Все это влияет на выбор профессии и самоопределение в жизни. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» — Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лиса Повал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра — Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол — это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.

не будет, и мы расстанемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезды

Когда Александру Новикову было 20 лет, он, конечно, еще не был тем автором, которого мы знаем сейчас. В этот период он только начинал свой творческий путь, играл в студенческих группах, писал первые тексты и мелодии. И вот за всю долгую творческую жизнь Новиков написал более 400 песен. И этот объем накопился за десятилетия. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Это для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Светлая ностальгия по детству, юности и первым сильным чувствам только что благодаря Сергею Трофимову. Вот и еще один повод вспомнить, что сегодня отмечается День первой любви. Мне кажется, что первое чувство навсегда остается в наших сердцах, но каков бы ни был финал первой влюбленности, да, не бойтесь любить. Татьяна Буланова, далее на радио «Шансон».

0: Радио «Самсон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

утра и живет по особым законам. Суета городского двора, двух

от самых чугунных ворот начинается добрососедство в этом.

0: Только не боялись мы его.
1: Только что о крепкой дружбе на фоне тяжелых обстоятельств Михаил Круг. Но мне кажется, что еще больше истории настоящей дружбы на расстоянии. И как хорошо, что радио «Шансон» дарит возможности для встреч. Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» — это очень теплое место для встреч. В этом году встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек».
0: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Программа «По заявкам» только для вас приглашает вас поучаствовать, но сразу предупрежу тремя словами: не ограничивайте свои чувства. Даже если вы не знаете, как выразить свою любовь, то можно попытаться это сделать посредством любимой песни. Передаю бразды правления эфиром Юлии Степановой. Я же на этом раскланиваюсь, но прежде хочу пожелать вам только хорошего, доброго и уютного. С вами была Ольга Шатрова. Пока!
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет.
1: Место встречи на Радио «Шансон Костомукша»
2: для лиц старше 18 лет.
3: Ну что, друзья мои, с пятницей вас. Вливаемся потихонечку мы в сытные, вальяжные, предпоследние сентябрьские выходные. Кто-то делает это еще легкой походкой, кто-то с багажом уже осенних андрей и грусти. В любом случае, я предлагаю держаться бодро, чтобы и настроение ярче, и шаг динамичнее. А прямо сейчас наше место встречи распахивает двери. Всем здравствуйте, я Катя Бажова.

Ну чтобы, друзья мои, сегодняшней пятницы сказать смело «хороша», нужно постараться и не упускать ни минуты. В ближайший наш с вами эфирный час на 105,5 с 15 до 16 я готова принимать ваши приятности, ваши приветы, поздравления, ваши заявки в эфир. Писать нам можно на наш мобильный номер +7 900 457 47 00. Уверена, что контакты у вас записаны. СМС, мессенджер, Макс, любой удобный способ выбирайте. В группе ВКонтакте также телеграфируйте, пишите, сообщайте, что хорошего у вас на душе. Костомукша Медиа она называется. И добавлю еще, что, как и обещала, сегодня в традиционный пятничный денек сегодня мы подарим одному из вас классный подарок от радио Шансон Костомукша, фирменный промо-набор с логотипом нашей радиостанции. Достанется он кому-то из вас. Как его заполучить, я расскажу совсем скоро. Оставайтесь с нами на одной волне.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глав.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Зигзаг удачи.
1: А мы, друзья, нашли отличный повод устроить сегодня пятничный розыгрыш. Возвращаем эту хорошую традицию. За лето, я уверена, вы по ней соскучились. Раньше, напомню, по пятницам мы искали какой-нибудь особенный повод и по этому поводу проводили розыгрыш и дарили вам классные подарки с фирменным логотипом радио «Шансон Костомукша». И сегодняшняя пятница возвращает эту хорошую традицию. Думаю, вам она тоже нравилась. И сегодня, друзья, мы решили в таком формате наш розыгрыш провести. У нас осень на календаре, сентябрь в разгаре, вторая половина. Незаметно так мы перешагнули во вторую половину сентября, честно говоря. Как-то вот, как будто бы только-только был август, и уже вот 18 сентября на календаре. Друзья, предлагаю не терять ни минуты, и сейчас нам с вами предстоит вспомнить все песни, которые мы знаем, где встречается слово «сентябрь». Это может быть любая абсолютно песня, ну, желательно, конечно же, из отечественного производства, чтобы нам было проще и читать, и ориентироваться. Итак, от вас, друзья, требуется прислать нам на мобильный номер плюс 7 900 457 47 20 в смс, либо в мессенджере Макс, неважно абсолютно как, главное на этот номер. Присылайте нам строчку, одну строчку из песни, где встречается слово «сентябрь». Какую вспомните? Я думаю, что вариантов не так уж и мало. Они могут повторяться, ваши смс-сообщения. Здесь это не важно быть каким-то оригинальным, здесь важно оказаться 17-м, друзья, 17-я смс-ка, в которой будет написано название, вернее, не название, а строчка из песни, где будет встречаться слово «сентябрь». 17-я смс-ка станет у нас победителем. Будем учитывать и послания в Макс, и смс-ки, считать все, смотреть внимательно. И если сегодня удача будет улыбаться именно вам, друзья, и вы окажетесь автором 17-го сообщения, то вы сегодня получите фирменный промо-набор от радио «Шансон Костомукша» в наборе разные нужности, приятности, сумочка-шоппер красивая, и разная мелочевочка, все с фирменным логотипом радио «Шансон Костомукша». Поэтому, друзья, дерзайте, вспоминайте, гуглить тоже не возбраняется, конечно же. Нам с вами нужна всего лишь одна строчка, где встречается слово «сентябрь». Ну и для затравочки, как говорится, прямо сейчас один из вариантов от группы «Сентябрь» прозвучит.

0: Да.
1: Ну и приступаем, друзья, к почетной миссии. Сейчас начнем чествовать мы наших замечательных кастамукшан. И очередь придет сначала девушкам очаровательным, сотрудницам межрайонной больницы. Дело в том, что накануне в больнице было награждение молодых медицинских специалистов. Так вот, сотрудникам вручили благодарственные письма главы республики за высокую работоспособность, за активную вовлеченность в медицинскую деятельность, за ответственность и внимательное отношение к пациентам. В церемонии награждения принимала участие депутат Совета округа Виолетта Николаевна Яцевич. Так вот, коллектив межрайонной больницы спешит от всей души поздравить своих молодых специалистов, желает вам, дорогие медики, силы, терпения, профессиональных успехов, удачи и неугасающего интереса к вашему делу. Пусть работа приносит не только новые знания и опыт, но и радость от того, что каждый день вы помогаете людям. Еще вам желают ваши коллеги благополучия, счастья и уверенности в своих силах.

А у нас, друзья, женщины получают не только цветы, но и, конечно же, комплименты, приятности, еще и музыкальные подарки в радиоэфире на радио «Шансон Костомукша». Следующая порция пожеланий, теплых слов полетит в адрес замечательных сотрудниц детского сада «Сказка». Елена Александровна, Юлия Александровна, педагог-психолог и заведующая хозяйственной частью, получили на днях благодарности от республики за активную гражданскую позицию, за личный вклад в развитие края. Ваши коллеги, Елена Александровна, Юлия Александровна, поздравляют вас с этими наградами. Эти награды, пример того, как преданность делу меняет мир вокруг к лучшему, создает возможности для развития. Весь коллектив детского сада желает вам, дорогие девушки, новых достижений, жизненного благополучия, неиссякаемой энергии и вдохновения. Пусть впереди в жизни у вас будет еще много поводов не только для гордости, но и для радости.

Казалось бы, друзья, до зимы еще далеко, а в Костомукше уже тут и там фигурируют лыжи. Я сейчас, друзья, намекаю на информацию, которую мы разместили в нашей группе ВКонтакте «Костомукша Медиа». Мы рассказали о нашем мастере, который работает в спортивной школе Костомукше, Дмитрий Рыжкевич. Буквально на днях он создал из лыж необычный арт-объект, который установили как раз-таки на территории лыжной базы у здания спортивной школы. Это объект-указатель на лыжах. Мастер разместил километраж до разных городов не только нашей страны, но и других горных местечек. Очень красивый, классный арт-объект получился. Можете прогуляться, когда на территорию биатлонного комплекса, там этот арт-объект непременно увидите. Я так понимаю, что он будет пополняться. В спортшколе призывают нести, если у вас вдруг есть дома ненужные одинокие, например, лыжи или какие-то сломанные, приносите. Там на лыжной базе все в дело пустят. Ну а Дмитрию Рыжкевичу мы предложили отправлять пламенные послания благодарности. Так вот, уже несколько сообщений прозвучало. Яна написала нам: «Молодец, интересная идея, удивила Малиновка, видимо, сам автор объекта оттуда родом», так написала Яна. И Андрей тоже поддержал: «Дмитрий, вас за вашу классную идею, мастеру аплодисменты», написал Андрей. В общем, если захочется поддержать, пишите, телеграфируйте на +7 900 457 47 00. И на этот же номер, друзья мои, напоминаю, можете скидывать свои смски, в которых должна быть одна строчка из песни, где фигурирует слово «сентябрь». Автор 17-го смс-сообщения или 17-го послания в МАКС, мы все считаем ваши послания. В общем, автор 17-го сообщения получит у нас сегодня фирменный красивый промо-набор от радио «Шансон Костомукша». А сейчас специальный музыкальный презент для Дмитрия Рыжкевича от радио «Шансон Костомукша».

От сердца к сердцу летят, друзья, и всегда и ваши приветы, и наши пожелания вам, друзья мои. И мы готовы не только радовать вас и ваших родных приветами по случаю, но и просто так, например, с пятницей поздравлять тоже можно. Так и сделала наша слушательница Светлана, которая попросила всех поздравить с пятницей и попросила поставить для хорошего осеннего настроения Алекса Лима и Игоря Крутого с песней «Океан». С удовольствием, Светлана, вашу заявку выполняем. Хорошего, уютного вам дня.

0: Рюкзак удачи.
1: Да, друзья мои, сегодня пятница, значит, на кону у нас приятный бонус от радио «Шансон Кустамукша», фирменный промо-набор мы разыгрываем среди вас, дорогие друзья, и готовы подарить кому-то из вас этот красивый, классный промо-набор, где разные приятности с фирменным логотипом радио «Шансон Кустамукша». Ну и напомню, что же нужно было сделать, чтобы этот подарок заполучить. Пока подводить итоги мы не будем, давайте, скажем так, промежуточные итоги подведем. Я попросила вас вспомнить строчки из песни, где встречается слово «сентябрь». Уже вторая половина началась этого месяца, а мы как-то ему так еще дань не отдали полноценно. Поэтому предлагаю сейчас этот момент исправлять. И вспоминаем мы сегодня песни, где встречается слово «сентябрь». У группы «Чайф» есть слово «сентябрь», написали вы, да. Несколько было смс с версией о том, что у Ларисы Долиной «У костра сентября» есть такая строчка в песне. Принимаем такой вариант, конечно же. Написали нам «сентябрь». «Сентябрь, дожди» Дольского песню, тоже принимаем эту версию. У Юрия Шатунова «Снег в сентябре», да, и такое случается, но, надеюсь, не про наш, это сентябрь, все-таки не про Костомукшу, друзья мои, но версия, конечно же, принимается. Далее, друзья, «Гуси-лебеди, желтеют листья в сентябре», эту строчку из песни даже вспомнили, очень приятно, очень трогательная песня. Ну и, друзья, еще одна песня «Серый дождик» Куликова, песня, так, насколько я понимаю, детская, но тоже очень классная, такая прям ностальгическая. Еще писали нам версию «Осень» в исполнении Пугачевой, но слово «сентябрь», мне кажется, в этой песне нет, по крайней мере, я так не нашла. Но если у вас есть еще какие-то версии, где встречается слово «сентябрь», версии строчек с песен, знаменитые, незнаменитые. А, ну, конечно же, я не упомянула самую популярную на этот момент версию, друзья мои, Шуфутинский, Михаил и 3 сентября. Сразу, наверное, порядка 10 смс с этой строчкой прозвучало у вас в смс-ках и в посланиях Макс. Друзья, продолжайте накидывать. Я напомню, что сегодня приз заберет тот из вас, чье смс-послание, либо послание в Макс станет 17-м. Прошла у нас 17-я смс или нет, я пока говорить вам не буду, подержу интригу, так как надеюсь еще увидеть версии разных песен, где встречается слово «сентябрь». В завершении часа мы, разумеется, подведем итоги.

ручкой своей я тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

0: тик-так. Тик-так.
1: Да, друзья, часики-то тикают, и показания на термометре все ниже и ниже, но пока держится стабильно. Сразу скажу, сентябрь не сдается во власть холоду, но с осадками все не так гладко, как хотелось бы, возможно, в золотом сентябре нам с вами увидеть. На выходные тоже синоптики рисуют нам разнообразие в погоде. Завтра весь день будет дождливо и ветрено, но ветер будет теплый, южный, порывы до 9 метров в секунду. Что касается градусов, плюс 10 градусов рисуют синоптики в течение всей субботы, и вся суббота будет достаточно сырая и мокрая. Ну, а в воскресенье немножко небесная канцелярия над нами сжалится. Обещают синоптики, что тучи разойдутся, прояснится днем к воскресенью. И 12 градусов. Благодаря солнцу воздух прогреется до отметки в 12 градусов со знаком плюс. Осадки возможны только с утра воскресенья. Днем же без осадков будет приятно. Можно будет прогуляться, надышаться. Ну, кто в лес, кто на дачу. У каждого свои, я уверена, заботы. Главное, друзья, чтобы эти выходные у вас прошли продуктивно.

0: «Дорогой мой человек».
1: Друзья, ну а мы продолжаем озвучивать ваши приветы и поздравления. И хочется реабилитироваться и поздравить замечательную девушку с юбилеем, которая отмечала буквально пару дней назад свой день рождения, но продолжают идти в ее адрес поздравления, в том числе и у нас в эфире. Сегодня мы спешим поздравить директора магазина «Партнер» Наталью Владимировну с юбилеем. Весь ваш коллектив, Наталья Владимировна, спешит вам адресовать самые теплые слова и пожелания. Говорят о вас, что вы главный источник вдохновения для всего коллектива. А желают вам ваши сотрудники бесконечного счастья, крепкого здоровья, чтобы огонь внутри вас никогда не угасал. Пусть бизнес процветает, идеи бьют ключом, а дома всегда вас ждут уют, тепло и улыбки близких. Ваши коллеги, ваши сотрудники вас очень любят, ценят и не вероятно, гордятся тем, что работают под вашим крылом. Еще раз с праздником, с юбилеем!

0: Зигзаг удачи.
1: Готовые, друзья, подхватить тему подарков у Султана Лагучева. И прямо сейчас пора подвести итоги нашего розыгрыша. Сегодня пятница, и мы готовы были вас радовать в преддверии выходных. И разыгрывали мы в прямом эфире классный промо-набор от радио «Шансон Костомукша». Чтобы этот набор заполучить, мы попросили вас вспомнить строчку из песни, где встречается слово «сентябрь». Достаточно было название песни, либо одной строчки. Ну и промежуточные версии я уже озвучила. Скажу еще, какие варианты прилетели к нам за эти буквально 10-15 минут. Калинов мост вы вспомнили, такую группу, у них есть песня «Сентябрь», тоже версия принимается. Несколько версий было про песню Валерия Леонтьева, которая звучит как «Там в сентябре», песенка старая, насколько я помню, 80-х годов. Классно, что вспомнили, тем более, что автор ее Леонид Дербенев, поэтому текст песни, безусловно, очень и очень замечательный и очень талантливый. Эту версию тоже принимаем, но, как я уже сказала, автор 17-го сообщения, 17-й версии, сегодня получает промо-набор от радио «Шансон Костомукша», и этот набор достается версии про серый дождик. Прислал нам эту версию абонент, чей телефон заканчивается

воспоминания. Мы с вами услышимся уже в понедельник. Все здесь же, на нашем с вами месте. Оно неизменно. На 105.5 жду вас ровно в 15 часов в понедельник. Но я, Катя Бажова, отпускаю вас в эти выходные сентябрьские денечки.

выиграл войну и вернулся домой в ордена. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка оладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет, и деда.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая ситуация в Москве оценивается как стабильная. Вирусы гриппа в структуре циркулирующих возбудителей отсутствуют. С 7 по 13 сентября заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы. Специалисты напомнили о необходимости соблюдать профилактические меры и своевременно обращаться к врачу. Как пишет портал «Москва-24», в новом эпидсезоне России ждут две волны гриппа. Первая в конце ноября, вторая может накрыть страну в феврале-марте следующего года. 1 октября в России будут проиндексированы пенсии. Основное повышение касается военных. На 4% увеличивается денежное довольствие действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. А вслед за этими пересчитываются и пенсии отставников. Вторая категория – пенсионера, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Аналогичные суммы применяются при установлении первой группы инвалидности. Отдельные доплаты положены за иждивенцев и за работу на Крайнем Севере и в сельском хозяйстве. Работающим пенсионерам после увольнения пересчитывают выплату с учетом всех индексаций, пропущенных за время трудовой деятельности. Российские работодатели готовы платить на 43% больше специалистам, работа которых предполагает командировки. Согласно исследованию, на которое ссылается РИА Новости, медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с упоминанием рабочих поездок составила 122 тысячи рублей. Уточняется, что во втором квартале текущего года 16% новых резюме, то есть 1 миллион, содержали отметку о готовности к командировкам. Кроме того, еще 9% готовы к редким рабочим поездкам. Таким образом, каждый четвертый соискатель, разместивший резюме во втором квартале, был готов к командировкам в том или ином формате. Доллар на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Вся наша жизнь проходит в жанре трагикомедии, и минуты веселья сменяются серьезными раздумьями. Вот сейчас как раз такой момент на радио «Шансон». «Бумер» только что в эфире, далее «Стаффорд 63», 16:08 в Москве. Меня зовут Юлия Степанова. Желаю вам побольше ярких, светлых, радостных событий и широких белых полос в жизни. Спасибо вам большое за компанию.
1: Вы простите меня, те, кому причинил боль страданий.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Для тех, кто хочет отогреться душой, да и телом, в общем, тоже радио «Шансон» продлевает лето на фестивале «Бархатный шансон». С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный фестиваль. На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды жанра. Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие будут петь для тех, кто приедет на «Бархатный шансон». Подробности о фестивале на сайте radioshanson.ru. Торопитесь, для лиц старше 12 лет.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодняшняя новость посвящена тем, кто сильно переживает за отечественный автопром. Многострадальный проект «Монарх», который будоражит умы, начиная с 2019 года, снова напомнил о себе. За прошедшие годы публике так и не удалось вживую пощупать этот загадочный царь-автомобиль. Зато теперь у нас есть главное – ценники. Основатель проекта Алексей Пономаренко гордо анонсировал сразу три версии несуществующей новинки, заявив, что сертификацию мелкосерийной партии из 150 машин рассчитывают завершить весной 2027 года. За основу царского экипажа взяли китайскую платформу BYD, а собирать шедевры планируют на крафтовой фабрике в Новосибирске. На выбор покупателей предложат три модификации. Базовым станет переднеприводный гибрид за вполне приемлемые по нынешним временам 3,5 миллиона рублей. Золотой серединой окажется также гибридный, но уже полноприводный вариант. Флагманом назначат полностью электрического монстра в карбоновом кузове мощностью в районе 600 лошадиных сил. За этот сибирско-китайский спорткар попросят внушительные 7 миллионов рублей. И хотя до завершения оформления всех бумажных формальностей и тем более запуска реального производства остается еще много времени, аппетиты у разработчиков поистине королевские. Главное, чтобы к 2027 году этот монарх не растворился, оставшись лишь красиво нарисованной сказкой за миллионы рублей. Это самая обнадеживающая автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: несбывшейся любви.
1: Вот такой дуэт сложился. Участник будущей всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» Владимир Ждамиров и Яна Павлова в эфире «Радио Шансон». Приходите танцевать под любимые хиты 14 ноября в столичную Лайф-арену. Самые доступные билеты на танцпол, где точно уж каждый зритель сможет почувствовать себя частью большого музыкального праздника. На сцену выйдут Михаил Шфутинский, Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Воробайки и многие другие. А для зрителей старше 12 лет подробности на нашем сайте.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио «Шансон» представляет.
10: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
11: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.

0: в диком танго вечера пятницы. Не забудьте о том, что в 6 вечера, ну, в принципе, чуть более чем через час на радио «Шансон» подведение итогов вашего голосования в хит-параде «Шансон года» этой недели. Уделите минуту любимым песням, проголосуйте за самую-самую сердечную. Марк Бартон далее в нашем эфире.
1: Знаешь, боль не навсегда.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 17:00 в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что для роста доступности авиабилетов в нашей стране действуют три программы субсидирования по наиболее приоритетным, стратегически значимым направлениям. На эти цели только за прошлые и текущие годы из федерального бюджета выделено почти 50 миллиардов рублей. Это позволит перевести порядка 10 миллионов пассажиров. Глава государства отметил, что более трети всех аэропортов России должны быть модернизированы до 2030 года. Нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов и обеспечивать растущие потребности российских авиакомпаний в современной воздушной технике. И делать это необходимо за счет собственных отечественных разработок. Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможном глобальном дефиците медицинских кадров, который к 2030 году может достигнуть 11 миллионов человек. Как пишет РИА Новости, причиной станет одновременное старение населения и самих медиков. Согласно данным, собранным в 122 странах, в среднем почти каждый четвертый врач старше 55 лет отправится на пенсию в ближайшие 10 лет. В государствах с высоким уровнем дохода данный уровень достигает почти каждого третьего. К 2030 году в 67 странах может не хватить медиков. Особенно это будет заметно с учетом роста численности населения и увеличения продолжительности жизни. На торгах Литфонда продали первую печатную биографию Ивана Грозного за 3,5 миллиона рублей при стартовой цене лотов 450 тысяч. Речь идет о книге 1588 года лютеранского пастора Пауля Адерборна. Это первая в истории европейского книгопечатания биография русского монарха. Полное название книги – удивительные, ужасающие, неслыханные повествования и правдивые истории, а именно жизнь недавнего великого князя в Москве Иоанна Василида. Как сообщает портал 78.ru, лот в идеальном состоянии, из выпущенного тиража в 1000 книг до наших дней сохранилось не более 10. Объединенная служба новостей.

0: прошлого.
1: Годы, знаете ли, коварны. Вчера ты вкусный мандарин с осиной талией, а потом слабо влезть в прошлогодний размер. Что ж, зато дети выросли и приносят не только заботы о них, но и заботы о вас, этих самых выросших детей. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Пусть в любых ситуациях вас сопровождают песни радио «Шансон». Александр Розенбаум начал наш новый час. Стас Михайлов и Сергей Жуков продолжают. Меня зовут Юлия Степанова. 17:07 в столице.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: верны песням радио «Шансон». Мы с вами, дорогие радиослушатели, слава нам пела только что. Давайте посмотрим, какие песни порадуют нас в ближайшее время. Будет «Умница» Михаила Круга, Артур Руденко споет нам о красивой жизни. А буквально через 3 минуты самая знаменитая лирическая песня Кати Огонек. Вам добрый вечер.
1: Шансон.
2: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

груди, не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе: уйди,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.
4: Очень много на земле красавиц.

Как попасть на лайф-арену, наши старожилы знают. Именно там пройдет всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй», группа «Лесоповал» в числе участников. Для начала зайдите на сайт radioshanson.ru. Мы приглашаем зрителей старше 12 лет. 14 ноября всенародная танцплощадка грянет в столичной лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол. Это ближе всего к сцене, и, конечно, каждый зритель сможет почувствовать себя участником большого, грандиозного, веселого музыкального праздника. Будем ждать вас. Мои

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: одна из самых трогательных песен Демидыча. Уж сколько слез под нее пролито, а все равно не оставляет равнодушной. Берегите близких, будьте здоровы. Вам пожелаю приятного вечера пятницы. В следующем часе на радио «Шансон» подведение итогов недели, хит-парад «Шансон года». А в 8 вечера будет еще и «Живая струна» с группой «Рождество». Ну, а я, Юлия Степанова, благодарю вас за компанию и прощаюсь с вами до вторника. Любовь Успенская споет нам далее. Пока-пока.
1: От тебя убежала молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная, плачут грустно косые дожди. Ночью светит звезда неприметная,

0: конкурс «Тому же» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в

0: Слушателей старше 18 лет. Новости.
1: Добрый день, с новостями у микрофона Данил Бриллиантов. Жителям Карелии вернули более 1 миллиарда рублей через налоговые вычеты. Подсчеты опубликовало Министерство финансов республики. Напомню, вернуть часть уплаченного налога по закону могут люди с официальным доходом. Для этого нужно подтвердить расходы на покупку жилья, лечение, обучение или занятия спортом. С начала года в бюджет Карелии поступило 18,5 миллиардов рублей НДФЛ. Это почти на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольший рост зафиксирован в северных районах. Суд обязал Костомукшанку пустить в квартиру инспекторов. Они должны были проверить факт незаконной перепланировки. В адрес надзорного органа поступило обращение от соседей. Они жаловались на собственника квартиры дома по улице Октябрьская. Рассказали, что хозяйка проделала проем в полу балкона, обеспечив себе доступ в подвальное помещение, а также установила тросы для рифта. После получения сигнала собственнику направили запрос с требованием предоставить объяснение. Ответа надзорные ведомства не получили. В итоге только через суд удалось обязать хозяйку предоставить доступ для проведения осмотра. Добавлю, что решение суда еще не вступило в законную силу. В детском саду Костомукша открыли обновленный детский игровой комплекс. Торжественное открытие состоялось накануне на территории детского сада «Солнышко». Здесь установлена площадка для активных игр и полоса препятствий. Для безопасности создано мягкое покрытие. Строительство обновленного детского игрового комплекса стало возможным благодаря финансированию со стороны компании «Северсталь». Программу «Спортивное детство» Карельская Катерж запустил 5 лет назад. За это время площадки появились в детсадах «Кораблик», «Березка», «Сказка», «Золотой ключик», в следующем году на очереди «Ауринка». В Карелии возрос риск аварии с участием лосей. У животных начался брачный период. С конца августа по октябрь у лосей проходит так называемый гон. В это время животные теряют привычную осторожность. Они активно перемещаются на большие расстояния и могут внезапно выйти на проезжую часть. Особенно высока вероятность таких ситуаций в сумерках и в темное время суток. Водители просят не разгоняться в лесистой местности и быть внимательными, особенно в темноте и при плохой видимости. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, временами дождь, ветер, юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12-14 градусов тепла. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
2: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Поднимается, кто-то уступает свои позиции, а кто-то впервые появляется в нашем чарте. Кто сегодня оказался выше, а кому придется побороться за внимание слушателей, узнаем уже совсем скоро. У микрофона Рустем Ахмедшин, мы начинаем. В его песнях легко уживаются разные настроения, от легкой улыбки до серьезных историй о жизни и отношениях. Наверное, поэтому его музыка так органично звучит в самых разных обстоятельствах. Сегодня Михаил Бублик открывает шансон-чарт с песней «Лети, лепесток». Напомню, проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
4: Шансон номер 12.
5: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд, небо синее.

0: А сейчас в хит-параде «Шансон года» премьера. Виктор Королёв давно стал одним из самых узнаваемых артистов жанра. За его плечами большая сценическая история, тысячи концертов и песни, которые слушатели знают не одно десятилетие. Но сегодня мы слышим в его исполнении новую работу под названием «Растопи лед». Сегодня у нее 11-я строчка.
1: «Шансон номер

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
6: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
7: Юлия Михальчик – артистка с очень разным сценическим опытом. Она начинала еще совсем молодой певицей, а затем прошла большой профессиональный путь – от телевизионных проектов до сольных выступлений. Сегодня в нашей дюжине Юлия занимает 10-е место с песней «Буду твоей кошкой».
8: Шансон номер 10.
9: Ты один, совсем один –

0: Дуэт, в котором встретились два совершенно разных голоса. Денис Майданов и Татьяна Буланова давно существуют, каждый в своей музыкальной вселенной. И тем интереснее услышать их вместе, без попытки сделать их похожими друг на друга. Девятое место занимает их совместная работа под названием «Москва, Санкт-Петербург».
1: Шансон номер 9.

0: Ирина Круг сегодня восьмая с песней «Губы Наташки». Название, которое сразу вызывает любопытство. Кто такая Наташка и что же с ней произошло? Ответ в песне прямо сейчас.
1: Шансон номер

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Ее знают прежде всего по сильной вокальной подаче и внимательному отношению к русской песне. В ее репертуаре соседствуют современные работы и песни, которые требуют от исполнителя не только голоса, но и настоящей эмоциональной точности. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 7-е место.
0: Шанс.

0: В его творческой биографии песни, написанные для себя и других артистов. И какие песни артисты? Чего только стоит суперхит «Приходите в мой дом» Михаила Круга. Музыку для одного из знаковых произведений шансона по-русски написал именно Игорь Слуцкий. Но в хит-параде он участвует с песней, которую исполнил сам. Сегодня его ошибка занимает 6-ю строчку.
1: Шансон.

0: Его карьера развивается стремительно. Песни давно вышли за пределы региональной аудитории, а характерное сочетание современной эстрады и кавказских музыкальных интонаций стало узнаваемой частью его звучания. Уверен, вы уже догадались, о ком идет речь. Султан Лагучев и «Роза черная» на 5-м месте шансон-чарта.
1: Шансон на

0: До первой тройки остается один шаг, и сегодня его занимает Евгений Григорьев. В его песнях часто соединяются простая разговорная интонация и очень личные истории. Именно поэтому они легко воспринимаются на слух. Итак, под номером 4 на этой неделе Жека с хитом «Обожгла любовь».
1: Шансон номер 4.
2: «Я хочу у лукоморья

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
6: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
10: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
13: Григорий Лепс и Акмаль. Сочетание, которое еще недавно трудно было представить на одной сцене. Один артист давно стал частью большой истории российской эстрады, а другой представляет совершенно новое поколение исполнителей. Сегодня их песня «Шутка» получает бронзу хит-парада.
12: Шансон.

0: Александр Новиков – это артист, чьи песни давно существуют отдельно от времени их появления. Их продолжают слушать, петь и возвращать в эфир спустя годы. Сегодня Александр Васильевич второй с песней «Разлетелись как птицы».
1: Шансон номер два.
2: «Разлетелись».

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем

рисую тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Давайте пересчитаем всех участников шансон-чарта. Устроим, так сказать, небольшую перекличку, а затем узнаем обладателя золотой медали.
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик переместился на 12-ю строчку с песней «Лети, лепесток».
2: Я могу простить все, только растопи лед.
0: На 11-м месте премьера. Виктор Королев и красивая история под названием «Растопи лед». Дебют состоялся, теперь посмотрим, что будет дальше.
3: В дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой ласковым.
0: Юлия Михальчик обещает стать кошкой на 10-й позиции.
4: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обнимут белые ночи.
0: 9-е место занимают Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. Два города, два голоса и одна строчка хит-парада.
5: Губы Наташ.
0: В нашем хит-параде продолжается история с Наташкой. Ирина Круг и «Губы Наташки» на 8-й ступени.
6: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская на 7-й позиции. Сердце бьется в закрытую дверь.
7: Настоящих меньше оказалось.
0: В нашем хит-параде музыкальная ошибка Игоря Слуцкого уверенно закрепилась на 6-м месте. Султан Лагучев дарит нам розу черную на 5-й ступени. Евгений Григорьев поднимает градус настроения на 4-м месте. «Обожгла любовь».
8: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: Бронзу на этой неделе получают Григорий Лепс и Акмаль за песню «Шутка».
9: Поцелуй — это шрам, но не вздумай лечить.
0: Серебряным призером чарта остается Александр Новиков и его лирическая история «Разлетелись как птицы». И теперь главный вопрос выпуска, тоже сегодня первый. В шансоне всегда рядом дорога, судьба и человеческая память. Сегодня на первом месте история, в которой все это сошлось в одной песне. Итак, первое место уже традиционно несколько недель занимает Михаил Шуфутинский и его «Последний полет». Спасибо всем, кто голосует за любимые песни и каждую неделю меняет наш рейтинг. Сделать это можно на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения и музыки, которую хочется слушать снова и снова. До встречи ровно через неделю. Пока.
10: Шансон номер один.
11: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

от моей любви. Не лги. И больше слов не говори, я понял все.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что социальная газификация является одной из важнейших инициатив. Наша страна обладает крупнейшими в мире запасами природного газа. И этот ресурс должен эффективно служить государству и напрямую влиять на благополучие людей. За последние годы в стране была проведена масштабная работа по укреплению и расширению газовой инфраструктуры. Президент указал на значительный запрос на подключение к сетям сельской местности и небольших

городах. Особую актуальность этот вопрос приобретает на фоне активного развития индивидуального жилищного строительства. Программа социальной газификации является бессрочной и обязательно будет продолжена, как и газификация в целом. В Роскачестве рекомендуют при досрочном погашении ипотеки выбирать сокращение срока жилищного кредита. Как пишет Лента.ру, такой вариант лучше, так как при ежемесячных одинаковых платежах основная часть процентов выплачивается уже в первые годы заема. Сокращая его срок, заемщик быстрее уменьшает тело долга. В результате итоговая переплата по процентам намного меньше, чем при простом уменьшении ежемесячного платежа. Однако в Роскачестве отметили, что если ожидается падение доходов, например, из-за смены работы, декрета или изменений в бизнесе, лучше выбрать снижение платежа. Он также подходит тем, кто хотел бы уменьшить текущую долговую нагрузку на семейный бюджет. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Бутырка показала, как зеркалом блестит река, честно пытался в ней умыться, но чуть не утонул в романтике. Вот-вот в эфире появится Инна Вальтер со своим черным списком. Хватит любоваться природой, пора выяснять отношения. На смену тюремной идиллии приходит женская инвентаризация бывших. Страшное дело. Встречайте суровый приговор осени. Не для тебя. Андрей Лобанов у микрофона. Это самое душевное. Всем доброго вечера.
1: Нахмурив бровь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: ОРВБ, ОКРН, 129-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Анатолий Полотно, Федя Карманов пристают к девушке и с вопросами, и заодно комплиментами закидывают. Дорогие друзья, я вам напоминаю, что радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер 14 ноября, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной лайф-арене. Самый доступный билет, конечно же, на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио-шансоны, новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Татьяна Куртукова, Воровайки, Чепик и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, танцы и отличное настроение. Но вам должно быть более 12 лет, имейте в виду.
1: Горько вспыхнет густо, ребята.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист на трех связках.

0: под нос, а ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: Радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17.00. Категория 16+.
10: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
12: Радио-шансон. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Сергей Любавин.
1: Негожий день залит дождем.

Если вас интересуют музыкальные мероприятия, обращаю ваше внимание, что через 10 минут в эфире самого душевного радио самая душевная группа, по мнению моей бабушки, «Рождество». «Живая струна» под руководством Ксении Стриж, не пропустите. Это отличная возможность насладиться живым исполнением артистов, любимыми хитами и получить заряд положительных эмоций. А уже, знаете ли, менее чем через 10 минут. Поэтому делайте громче и никуда не расходитесь. Далее у нас Тамара Кутидзе, «Мои подруги».

0: радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Предъявлять права в мессенджере «Макс» можно будет уже этой осенью. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Чечня стала самым безопасным регионом России с точки зрения аварийности, но с нюансами. Количество погибших в авариях относительно населения и количество транспортных средств в республике действительно невелики. Зато доля ДТП с тяжелыми последствиями вдвое выше, чем в других регионах. Это объясняется особенностями региона. Здесь немного автомобилей и асфальтированных дорог. При этом много грунтовок на горных перевалах, поэтому аварии редки. Но если происходят, то последствия часто тяжелые. Предъявлять права в мессенджере «Макс» можно будет уже этой осенью. Сейчас завершается техническая реализация проекта. При этом еще в конце августа Михаил Мишустин подписал закон, который приравнял QR-код в «Максе» к обычным правам. Чтобы система заработала, понадобится пройти регистрацию в мессенджере через госуслуги и подключить цифровой ID. Функция доступна по желанию. Если не доверяете сервису или опасаетесь отсутствия связи, можно по-прежнему возить с собой пластиковые права. Портал «Авто.ру» обновил отчеты об истории автомобиля. В разделе «Страховые случаи» появились фотографии машин после ДТП. Обычно они делаются сотрудниками страховой компании для оценки выплаты. Кроме фотографий, можно посмотреть дату, снимок поврежденных деталей, расчет стоимости ремонта и фактически выплаченную сумму. Раньше можно было увидеть только, что ДТП было. Теперь можно оценить масштаб проблемы. Это полезно при определении справедливой цены при покупке бэушного автомобиля. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Данил Бриллиантов. Жителям Карелии вернули более 1 миллиард рублей через налоговые вычеты. Подсчеты опубликовало Министерство финансов республики. Напомню, вернуть часть уплаченного налога по закону могут люди с официальным доходом. Для этого нужно подтвердить расходы на покупку жилья, лечение, обучение или занятия спортом. С начала года в бюджет Карелии поступило 18,5 миллиардов рублей НДФЛ. Это почти на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольший рост зафиксирован в северных районах. Суд обязал костомукшанку пустить в квартиру инспекторов. Они должны были проверить факт незаконной перепланировки. В адрес надзорного органа поступило обращение от соседей. Они жаловались на собственника квартиры дома по улице Октябрьская. Рассказали, что хозяйка проделала проем в полу балкона, обеспечив себе доступ в подвальное помещение, а также установила тросы для рифта. После получения сигнала собственнику направили запрос с требованием предоставить объяснение. Ответа надзорные ведомства не получили. В итоге только через суд удалось обязать хозяйку предоставить доступ для проведения осмотра. Добавлю, что решение суда еще не вступило в законную силу. В детском саду Костомукша открыли обновленный детский игровой комплекс. Торжественное открытие состоялось накануне на территории детского сада «Солнышко». Здесь установлена площадка для активных игр и полоса препятствий. Для безопасности создано мягкое покрытие. Строительство обновленного детского игрового комплекса стало возможным благодаря финансированию со стороны компании «Северсталь». Программу «Спортивное детство» Карельский Акатер запустил 5 лет назад. За это время площадки появились в детсадах «Кораблик», «Березка», «Сказка», «Золотая».

0: «Золотой ключик», в следующем году на очереди «Ауринка». В Карелии возрос риск аварии с участием лосей. У животных начался брачный период. С конца августа по октябрь у лосей проходит так называемый гон. В это время животные теряют привычную осторожность. Они активно перемещаются на большие расстояния и могут внезапно выйти на проезжую часть. Особенно высока вероятность таких ситуаций в сумерках и в темное время суток. Водители просят не разгоняться в лесистой местности и быть внимательными, особенно в темноте и при плохой видимости. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон +7 995 554 74 18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, временами дождь, ветер, юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха +12-14 градусов тепла. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе и сделаем это хорошо. Как говорится, часик в радость. Сегодня мне помогает Андрей Лобанов.
3: Добрый вечер.
2: Новый коллега, сегодня впервые на живой стороне, а вообще уже работал, да? Уже был, знаешь, как, где у нас все находится.
3: Примерно, да, будем сегодня смотреть, разбираться, если что.
2: Ну, сегодня у нас подопытные кролики напротив нас.
3: Поздравляю вас, ребята.
2: А тебя с почином. Итак,
3: спасибо.
2: Группа «Рождество» сегодня в живой стране.
4: Давно добрый вечер,
2: давно,
4: ребята.
2: Давно не виделись, давно не пели, не плясали. Сегодня танцы будут?
5: А то.
2: Потому что я без танцев генца просто я не засну.
4: Снимай наушники, да, все.
2: Поэтому и слушайте нас, и обязательно смотрите, потому что когда вступит хореография, это где-то будет, наверное, на третьей песне, наверное, как-то, конечно, это сейчас для розогрева. Хотя, как сказать, с такой песней начинается.
4: Мне сейчас, Ксюш, говорят, руками танцуй.
2: Это хорошо, что вот это вот.
4: Да.
2: Это хорошо, да.
4: Дыхание, чтобы не сбивал.
2: Да. Короче, большое спасибо сразу за тот подарок, который вы прямо в начале концерта делаете. Это одна из моих любимых песен.
5: А мы специально.
2: Репертуара вашего, да. Поэтому поехали. Белое, белое, белое, белое.
4: Спасибо.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
1: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Я говорю, по Рождеству, если вы только что к нам присоединились, добро пожаловать и добрый вечер. Какие красавцы, и поклонились, за ручки взялись. Слушай, знаешь, вот бывают такие песни совершенно, ну, как бы вот неожиданно просто песни, и песня, она раз, ее выбирает какая-нибудь футбольная команда, и она становится там гимном, да, хотя, в общем, писалась просто обычная песня. Ну, понятно, я про Максим там сейчас говорю.
1: Ну, да-да.
0: Там есть какой-то тоже там, я не знаю, там вот если группа Кино, там вот хотя бы Перемен, там еще это тоже какое-то движение, ассоциация такая, отражение капсулы времени. Вот что касается этой песни, это одна из первых твоих песен, да?
1: Да.
0: Вот. Я не знаю, не была свидетелем, в каком ты был настроении, состоянии, когда она писалась, да? Но она, вот я не знаю, хорошо это, плохо, но это данность. Она стала каким-то, это реквием. Хотя, в принципе, она жизнелюбивая и все. Но вот я смотрю соцсети, ну, бывают там, да, вот. Где-то, кстати, ты там, это, про авторские там ничего, потому что ты можешь построить маленький домишко по поводу того, сколько раз и по каким поводам, и, как правило, не по совсем веселым поводам, ее используют эту песню.
1: Дай бог используют. Ну что же, это хорошо. Значит, люди где-то полюбили.
2: Китай
1: это.
2: Поет.
1: Да, где-то
2: но
1: она
2: нам
1: там
2: от этого
1: в душе,
2: ничего,
1: в уголке, вот
2: радости.
1: Там легла. Это здорово. Ну ты-то ее слышишь уже сколько? 17-й год?
0: Ну что ты такое?
1: С 9-го года.
0: Ну вот, да, да. Да. Вот сколько живу на этой земле, 17 лет. Вот столько. Она, видимо, по поводу моего рождения была написана. И вот да. я ее... И слушаю, нет, ну просто вот бывает же так вот, когда, например, эх, сейчас я напишу, будет хит, а он раз и не выстреливает. Или наоборот, пишу, я не знаю, на день рождения брателло, а он раз и поет вся страна. Так и здесь, ты, в принципе, вот, ты рассчитывал про эту песню, ну, как-то что-то, какие-то
1: нет,
0: виды...
1: Нет, мне хотелось просто виды, ее записать, у меня еще 6 куплетов уже было, да, они у меня еще есть там дома.
0: А точно, ты, по-моему, говорил, да, что там...
1: Там еще 6 куплетов, я ее вот так вот всю там бам-бам-бам.
0: И дело в том, что... Чтобы по радио играли,
1: да.
0: Потому что 6 куплетов – это но.
1: И там же был момент, когда я маму вез на операцию, да, я говорю, как настроение? Она говорит, ты знаешь, так хочется жить. А остальное я же все сочинил.
0: Ну, да.
1: Вот.
2: Очень много пишут о том, что эта песня дает силы жить. И я думаю, поэтому мы и на сцене продолжаем дело Геннадия «Рождество».
0: Да.
2: Я максимально стараюсь помогать, как и ребята все, чтобы это было для людей, чтобы концерты происходили, чтобы мы на публике пели, потому что реально люди вот на коленях прям стоят.
1: Целую руки, мать!
2: Ты, нет, что так, мне-то?
0: Нет,
2: это? Господу Богу спасибо, Гене спасибо.
0: Но я вот просто хочу сказать, ребят, что в принципе все ставили, когда стали радиостанции крутить, немногие, но стали...
2: Спасибо радио «Шансон», да, вообще,
0: это,
2: что поддерживаете.
0: Это первый ряд, конечно. Вот, но все-таки сделали ставку на карандаши. То есть такая это визитная карточка.
1: Но она одна из первых появилась.
0: Да. Но все равно вот не первая.
1: А это было написано, в столе лежало год.
0: А это перекрыло все-таки.
1: Да.
0: Ну, хотя карандаши вот тоже сегодня будут, так что вы далеко не уходите. У нас все здесь продумано очень классно. Так, сейчас мы прервемся ненадолго. Можно сбегать, заварить чайку, налить газету. Или что-то такое. Вот. А потом тоже шикарная песня из недавно, относительно недавно, по сравнению с «Так хочется жить», конечно, относительно недавно появившаяся песня «Не живите с нелюбимыми, кто бы спорил».

0: над поклонами я ржу все время.
1: Это уже отработано просто.
0: Раз, песенку спели. Спасибо за внимание.
2: Вдруг похлопают, еще захотят.
0: Да. Это группа «Рождество», если вы вдруг усомнились и только что к нам присоединились. Кстати, танцевалка такая была мощная.
2: Да еще пока нет.
0: Здесь...
2: Я боюсь,
1: он танцевал, я просто не видела.
0: Нет, я имею в виду сама песня. Он начал уже на белый.
1: Да?
0: На белый
1: ну
0: уже
1: все,
0: начал крутиться, вертеться.
1: Надо себя показать во всей красе.
0: Был замечен.
2: Я боюсь, клавиши не свернуть.
0: Да-да, здесь у нас тесновато, аккуратнее, да. Участники всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», группа «Рождество». Я вот говорю, что танцевальная песня была. Это 14 ноября, лайв-арена, Москва, не первый раз. В этом мероприятии, так сказать.
1: Ура! Очень рады.
0: Участвуйте, да, да, да.
2: Спасибо, Жансону. Публике нашей спасибо.
0: Да, ну надо там что-то... Многие даже специально стараются и какую-то не очень танцевальную песню делают танцевальную специально под эту историю. Ну, слушайте, вы, наверное, заметили, что здесь такие запилы, такие соляки были. Я думаю, что... Нетрудно догадаться, что прямо тут живые музыканты, реальные. Ген, наверное, есть смысл вообще поименно, так сказать, представить.
2: Обязательно.
0: Чтобы страна знала этих героев.
1: Михаил Филатов, соло-гитара.
0: Молодец, Миша, дай бог тебе здоровья.
1: Максим Тимофеев, бас-гитара. Игорь Захарченко, клавиши.
0: Да.
1: Все его знают.
0: Конечно.
1: Антон Гусаров, барабаны. У нас бригадир по музыкантам.
0: Да, да, да.
1: Ну, естественно.
2: Да.
1: Геннадий. И Ольга Селезнева. Да. Группа «Рождество». И поклонились.
0: И поклонились. Здравствуйте.
2: И самое интересное, что почти все ребята из Саратова.
0: Да?
1: У нас почти саратовская группа.
2: Да, такая саратовская группа у нас получается.
0: Это
2: хорошо.
0: Это совпадение?
2: А это потому, что Саратов сильный музыкант, но самое главное, хорошие, верные друзья и ребята. Активные и в том плане, что...
0: Или все-таки вы советовались с группой «Комбинация», откуда взять хороших музыкантов?
1: А вот правда.
2: С Аленкой Сапиной. Да. Не, она хвалила.
0: Или с Танюшкой Ивановой.
2: Не, потому что это очень ответственные ребята. Самое главное, это хорошие, пунктуальные ребята. А это уже говорит о многом.
0: Я заметила.
1: Сильные музыканты, да.
0: Они в 5 часов вечера уже здесь были.
2: Вчера приехали, да?
0: Нет, сегодня, но в 5 часов вечера. В 5. Вы в 6:30, а они в 5 приехали. Это красота. Так, ну что, топаем дальше. «Птичка моя на проводе». Тоже такая песня целая. Это как она называется? Короткометражка или даже полный метр?
1: А клип еще длиннее на минуту. Не могли ничего вырезать.
0: Полный метр. Смотрим, слушаем.
2: Для вас, любимые, танцуйте.

0: Группа «Главные поклоны».
1: И танцы.
0: Да, и танцы-то. Не, мне очень нравится, как сдерживается Гена. А потом нет, нет, да и колен с какого-нибудь выкидывать.
2: Как из цепей.
0: Да, да, да, да. Как будто его даже сдерживает этот ац. Цопнуть запретный плод. Да, да. Вообще-то, как дела-то вообще-то? Рассказывайте.
2: Можно сначала привет передам?
1: Да.
2: Всему Советскому Союзу, а всей России.
0: Ты в каком времени живешь?
2: Меня прям в Лазаревском ребята очень ждут. Прямо, да. Всему Лазаревскому, мы отдыхали тем летом там.
1: Самаре привет.
2: Всех перечислять не будем.
1: Санкт-Петербургу.
2: Питеру.
1: Дедовску, Балашихе.
2: Саратову. Вот, ну вообще всем, кто нас знает, ребят, мы не можем всех перечислить. Большое вам всем спасибо. Отдельно хочу по пожеланию. У нас было недавно событие. Мы... Сейчас. Подожди, как же я хотел сказать-то?
0: Не торопись.
1: Ты личное хочешь
0: соберись,
1: сказать?
0: Я тебе подскажу. Соберись.
2: А чего ж так мне хорошо? А ущипните меня, мне не верится. А чего ж мне так хорошо от того, что внучка моя Дива в храме крестится? За здоровье Руси, молитвы ее.
1: Покрестили внучку?
2: Внучку крестили. Это большой праздник. Вот, поздравляю.
1: Привет ей большой. Она, кстати, фанат группы «Рождество», да. Вообще самый маленький.
2: Одним православным человечком стало больше. Это замечательно.
0: А сколько ей?
1: 3 года. И самая любимая ее песня «Птичка на проводе» и «Чеканашки». Удивительно.
0: Ну, как раз вот для этого поколения.
2: Ну, вот и поговорили.
0: Да-да-да. Так. По поводу, если есть какие-то концерты в ближайшее время, можете об этом сказать. Вы для этого пользуетесь моментом, пока я добрая.
1: Завтра Тула, 18 октября. Всех ждем в городе Иваново. 10. Правильно, Антон, 10? Ну, в общем, Нижнекамск у нас. 8-го, подсказываю, да, 8 ноября. Нижнекамск, Татарстан. 15 ноября, Альметьевск. 15, да.
2: Ну,
1: там
2: «Разгуляй»
1: будет еще в ноябре. Дальше у нас Самара, Нижний Новгород, Саратов, Ульяновск, Тюмень, Пермь. В общем, всего много. Поэтому следите за новостями в наших соцсетях, на нашем сайте.
0: Красота, я думала, сейчас скажут там, ну, в марте вот приходите.
1: Не, ну там в разные места, да.
0: Да, да. Нет, ну просто я так знаю.
1: А еще по Краснодарскому краю еще будет у нас тур.
0: Ну, слушайте, это же супер. Это просто красиво. Мало кто. Во-первых, это красиво.
2: А Владивосток-то забыла сказать.
1: Владивосток у нас на следующей неделе День тигра. Вот такое вот, да, мероприятие будет. Нас радио «Шансон» мотивирует, на самом деле.
2: Когда
1: мы хотим быть в строю.
2: Когда будет день сберкассы, это будет намного лучше. Да? Ну ладно, спасибо.
0: Нет, ну шик, блеск, красота. Если это
2: да дай бог, спасибо ребятам.
0: Нет, если еще за это деньги платят, то замечательно. Нет. А ты знаешь, так просто приезжайте в Владивосток там.
2: Мы не прочь, в принципе. Человек, умеющий работать мастерком, говорит, да? Нигде без работы не останется.
0: Ну да, да. Это классная история была. Это Яблочко, актриса великая.
2: Да, да.
0: И где-то я вот в школе училась, и ее чествовали. То ли ей 90 было, то ли 100, но, в общем, по-моему, 90. Но она
2: 90,
0: очень...
2: по-моему.
0: 90, да. И, значит, ей это самое... А она помнит, ну, царя, это самое.
2: Батюшку.
0: Царя-батюшку, да, и революция, и да, все, да. То есть это вот это. Вот, это какие-то 80-е или 70-е годы, то есть, ну, прошлого века уже.
2: Да.
0: Вот, и это самое. И ей, значит, дарит грамоту. И она говорит, вот... Что такое сейчас вот жизнь? Как вот уважают артистов? Вот раньше, я ж помню, вот при царе это же одно сплошное унижение было. То ожерелье жемчужное подарят, то какие-то бриллианты. Я помню, один граф усадьбу подарил. Вот где это все?
2: Вот скотина.
0: Все проиграли, все пропили, все куда-то вот делось. А вот грамота – это на всю жизнь.
2: Пусть будет. Мы за грамоты тоже.
0: Ну что, это все богатство, все эти бриллианты. А вот грамота.
1: Грамот очень много у нас тоже.
2: Дело не в том, ты же прекрасно знаешь, счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
0: Это правда. Это правда. Это правда. Так, друзья мои, давайте сейчас прервемся буквально 3 секундочки и сразу после «Подруга ночь», так будет называться следующая песня.
3: Живая струна. Живая струна.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
9: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
8: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
9: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
8: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
9: Только пипедастр с собой захватить.
10: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Это, конечно, секси-пекси, конечно. Это, друзья,
1: вытворяет.
0: Кто сейчас, у кого сейчас нет возможности посмотреть этот в прямом эфире, это на следующей неделе выйдет уже
1: вот.
0: Значит, программа, так скажем, смонтированная она.
1: Танцы только не вырезайте.
0: Никогда. Только ради этого все монтируется вообще, потому что это бомба. Это просто бомба. Какой ты сексуальный ген.
1: Мальчик мой, молодец. Молодец.
2: Ну, а еще у нас новости, забыл сказать. Козяков-то Вадим к нам придет.
1: Ну, будет программа, да, пока все дома.
2: Да.
1: Тоже. Когда все дома на «Россия-1».
0: Это вот,
1: в октябре.
0: Это человек, который на протяжении 30 лет не дает никому 40. Спать. 40 лет.
2: Вот такой парень хороший.
0: Не, ну, я не пустила его.
2: И такая милая передача у нас прям была, знаешь, замечательно.
0: Наверное, ну я не люблю, когда...
2: Спасибо Иконникову, дядя Сережа.
0: Да, по домам, когда шастают, не люблю я это делать.
2: А мы в чужой дом ходили.
1: Мы поэтому пришли к другу.
0: Ах, вот оно все. Тогда да.
2: Ну, и мы, кстати, были в доме замечательного театрального человека Арцебашева, Царство Небесное.
0: Ой, хорошо.
2: В его доме. Представляешь, вот так вот судьба прям сложилась, да, его дом нам люди дали.
1: А можно прекрасно. Маленький привет еще передать?
0: А что, так можно было, да, вот взять и выгнать друзей и у них посидеть?
1: Они с радостью нас приняли просто, с удовольствием.
2: В свое время эти люди давали нам студию, 3 года мы там работали, пока она не сгорела.
0: Давайте привет еще какой-то.
2: Теща, надо передать привет.
1: Тесть, теща, которая сейчас в Владимирской области на даче, конечно, слушает вообще постоянно радио «Шансон». Это их любимая радиостанция.
2: Всем, кто на 60-сотках. Хватит стоять.
1: Детям.
0: Закрывается сезон сейчас, закрывается.
1: Детям Веронике и Тимофею. Тимофею, что-то я его по-православному прям назвала. Ну ладно, Тимуру, привет большой, это сын.
0: Да.
1: Так, ну что еще?
0: Ну
1: всем друзьям, всех ты не перечислишь, поэтому время не хватит. Поэтому
0: время
1: всем
0: вообще,
1: приветы.
0: Времени катастрофически не хватает, поэтому у меня плохие новости, друзья. Времени остается только на одну песню.
2: Настя! Нет, Надежда, без вызывай детей! Я принес тревожную новость в твой дом.
0: Да, тревожную новость я принес в твой дом, Надежда. Плохую новость. Вот, остается времени только на одну песню, понимаете?
1: На какую? Выбирайте.
0: Посмотрите.
2: Дальше канашки споем.
0: Да ну.
2: Чего нет?
0: Ну, слушайте, либо «Молодость», либо «Карандаши». Да, ребят, вот это вот вообще. Ну, «Карандаши» я уже анонсировала.
3: У меня же есть микрофон, я могу вмешаться. Давайте «Молодость».
1: А «Чеканашки», кстати, была написана в то же время, когда «Так хочется жить». Это об этом не все знают.
0: Ну нет, я уверяю, те, кто...
2: Сегодня дебют у нашего друга.
0: Да.
1: Нам не простят, если мы не споем «Молодость».
2: Конечно, «Молодость».
0: Подождите секунду. Секундочку, подождите. В этом месте я прощаюсь с вами на неделю, до следующей пятницы. Желаю всем хороших выходных.
2: Вот что значит опыт, а?
0: В группе процветания из вас та песня, о которой мы договорились, это будет «Молодость». Так, все, поехали.
2: Ты знаешь, что раньше хочешь уходить с нашего концерта, я говорю, минуточку, друзья, смотрю, они так последние песни, они собираются выходить. Я говорю, я с гардеробом договорился, никому одежду не выдавать. Вперед!

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

0: сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
2: Всех приветствую на радиоволнах. В студии у микрофона Дима Казанцев. Всем бодрости и легкости. Пусть день пройдет без особых проблем. Очень скоро расскажу что-нибудь интересное, поэтому будьте с нами.

Сначала могло показаться, что в музыке только гармония есть, а оказывается, не только в ней. ВЦИОМ назвал зумеров самым оптимистичным поколением. Почти половина граждан, родившихся в 2001 году и позже, сообщили о позитивном настрое. Но с возрастом уровень оптимизма постепенно снижается. То есть самыми тревожными по результатам опроса оказались младшие миллениалы. Это те, кто родился с 1992 по 2000. В этой прослойке чувство тревоги испытывают 37% опрошенных. Ничего удивительного, 90-е годы никто не называет спокойными. И, вероятно, именно это повлияло на людей, родившихся в 90-х годах.

Всем, кто принимает пищу, приятного аппетита. То есть та ситуация, когда хорошего человека должно быть много. Поскольку человек худеющий, он слишком серьезный, целеустремленный и по-спортивному злой. Всем бодрости в нашей компании. Очень скоро музыка вернется.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Раньше смотрел очень много мотивационных видео, которые настраивают на большие и маленькие победы. А ведь у каждого свои намерения и желания. Начинайте большие свершения с малого. И жизнь заиграет новыми красками, когда музыка вернется в эфир.

пожалуй, самое сложное – это собрать правильные конструкторы собственной жизни. Хочется, чтобы тут присутствовали и добрые отношения, и интересная работа, и классная компания друзей, которые с тобой и в огонь, и в воду. Но есть вещи, которые не зависят от конструкторов и планирования. Это обстоятельства. Они могут складываться далеко не в нашу пользу. Поэтому выдыхаем и не питаем пустых иллюзий. Рано или поздно мы придем к своим мечтам, если будем что-то для этого делать под музыку на любимой волне.

Музыки очень скоро будет больше, а пока к новостям. Информация прилетела из Чили. Там мужчине по ошибке выплатили 330 зарплат. Сотрудник продовольственной компании получил чужие 180 тысяч долларов. Это примерно 13 миллионов рублей. Сначала он сообщил руководству об ошибке, но потом перестал выходить на связь и уволился. Судья встал на сторону работника. Но вы же помните похожую историю в России. Тогда работник из Ханты-Мансийска по ошибке получил 7 миллионов рублей. Это были премии 34 сотрудников. Он присвоил эти деньги, а все закончилось тем, что мужчина купил машину, сменил номер телефона, собрал вещи и уехал в Хабаровск. Там суд тоже не нашел состава преступления. А как бы вы поступили?

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Время снова ускоряется, а пытливый ум разбирает на составные части крылатые фразы. Случайности якобы не случайны. Это, наверное, что-то из теории вероятности. Больше походит на отговорку из серии «Все, что не делается, все к лучшему». Но если кто-то творит откровенную дичь, то в его жизни явно не все к лучшему. Человек — это всегда набор полезных и вредных привычек, поэтому пусть полезных будет больше.

От музыки к мыслям вслух. Автоответчики в телефонах иногда говорят о том, что абонент временно недоступен. А ты понимаешь, что нет ничего более постоянного, чем временное. И потому некоторые абоненты из близких рано или поздно превратятся в далеких и недоступных. А пока ценим то, что у нас есть. Под любимые ритмы на дорогой сердцу волне.

Я как-то затрагивал невероятно философскую фразу «Если любишь, отпусти». Но жизненные истины постигаются в индивидуальном порядке, поэтому очень сложно следовать чужим мудрым советам. Жизнь приготовила массу граблей, на которые просто необходимо наступить и наработать опыт под любимые песни на привычной волне.

смотрит с высоты. Но я тебе молюсь без спроса.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к размышлениям. Нет ни единой причины выпускать своего внутреннего монстра и, например, манипулировать. Обвинять в хамстве тех, кто не хамил. Ругать в автомобильном потоке водителей, которые якобы не такие умные, как мы. Человеческое эго лишает нас справедливого начала. Нужно спуститься с высоты собственной важности. Так, выдыхаем.

В эфире «Мысли вслух», от которых кому-нибудь достанет лучше. Есть много способов преодолеть повседневную хандру и беспричинный сплин. Это принимать контрастный душ, пить вкусный кофе и ароматный чай и в обязательном порядке переключаться с грустных мыслей на думы о чем-то приятном и светлом под хиты на любимой волне.

От музыкальных ритмов к мыслям вслух. Один человек нуждается во внимании, другой хочет, чтобы его оставили в покое, третий колеблется и не определился, чего хочет от жизни. Меня вообще удивляют люди, которые давлеют и настаивают на том, что кто-то в чем-то не определился. Да жизнь вообще — это ежеминутная импровизация и неопределенность. Поскольку хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Тут интересную новость прочитал. Россиянки назвали самые важные качества мужчин. 95% барышень в возрасте от 18 до 24 лет при выборе мужчины обращают внимание на характер. Почти такому же числу девушек важно, как молодой человек одет и ухожен ли он. При этом внешность потенциального партнера важна 71% опрошенных. Отмечается, этого мнения придерживаются респондентки всех возрастов. Такие данные приводит Lenta.ru со ссылкой на исследование сервиса ВК-знакомства. Среди прочих факторов, на которые девушки обращают внимание, престижная работа и амбиции партнера, а также его высокая зарплата. Как показал опрос, более романтичный вид свиданий, такой как поход в театр или на балет, интересен каждой пятой девушке. При этом треть респонденток хотели бы попробовать на свиданиях что-нибудь необычное. Кроме того, по сравнению с театром или оперой, большинство представительниц прекрасного пола охотнее пойдут в ирландский паб.

От музыкальных хитов к мыслям вслух. Всякое в жизни случается. Иногда обстоятельства складываются таким образом, что нервы начинают искриться. И нам, к примеру, советуют обратиться к психологу. Кстати, есть классный метод первого шага к решению проблемы. Посмотреть на трудности с высоты птичьего полета. И тогда проблемы могут показаться очень маленькими. Все познается в сравнении. Берегите себя.

0: Всем спасибо за компанию. С вами был Дима Казанцев. Очень скоро музыка вернется в эфир. А я говорю, до свидания. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких,

помнишь, как жестокой вьюгой, кровью ран своих он тебя согрел, нес вперед и раненый хрипел.

Теперь мне не хватает сил, конь мундштук железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет,

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: сравнить ее.
1: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы ржи.
3: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: меня горит очаг.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: сильная любовь.
1: На радио «Шансон» реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная, плачут грустно косые дожди. Ночью светит звезда неприметная,

0: О нашей встрече что там говори?
1: Я ждал ее, как ждут стихийных бедствий, но мы с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. Но мы с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. Я сразу сузил круг твоих знакомств, одел обул и вытащил из грязи, но за тобой тащился длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей. Но за тобой тащился длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей. Потом, я помню, бил друзей твоих, мне с ними было как-то неприятно, хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята. Хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята. О чем просила

большой театр и малую спортивную арену. И подарю тебе большой театр и малую спортивную арену. А вот теперь я к встрече не готов.

такую тьму, в такую тьму. Да и вообще, зачем я нужен Богу в такую тьму?

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай. Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

тот Ванинский порт. И крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы. Как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы. От качки страдали языка, ревела

Ревел пароход, надрывался. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой, сойдешь поневоле с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь поневоле с ума. Оттуда возврата уж нету, 500 километров тайга.

Я знаю, меня ты не ждешь и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь. Прощайте и мать, и жена.

По лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все.

Лето с неба выпало, большая благодать. И было мне легко, и так приятно. У ней была причесочка, век воли не видать. А юбочка, роди меня обратно. А я под ноль, остриженный пока, военным лазаретом. А что у ней с наколочкой рука? Не спрашивал об этом. А что у ней с наколочкой рука? Не спрашивал об этом. Крушили мы, как голуби, над крышами судьбы и маялись собой от сладкой лени. Гудели наши

ребенку на руки и пошептал ей что-то. Узрел у ней наколку на руки и пошептал ей что-то. И будто кровь отхлынула в момент с ее лица, и вниз глаза упали черной птицей.

девушка, и я спросил, кто она есть, и он сказал: воровка. И я спросил, кто она есть, и он сказал: воровка. Тем словом, гад, нарочно он мне душу искромсал, и сердце, как гадюк,

лихой и горькой миной лежал один платок ее в слезах, а в нем, прощай, любимый, лежал один платок ее в слезах, а в нем, прощай, любимый. А этот, сука, в ботах был, конечно же, ментом из тех, кто на халяву

ее. Среди тюремных граждан я все искал красивую ее. Среди тюремных граждан

0: этих пор за все в ответе сам.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяна.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
0: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

и друзьями забыт, позаброшенный. Нищета, ты меня завела в закоулки судьбины неласковой.

сердца. Ни двора, ни кола, ни меча, ни щита мне пожить, как другим, не придется. Нищета, нищета, нищета, мы друг другу ничем не обязаны. Совесть наша с тобою чиста, бескорыстною дружбой мы связаны.

0: отнять, у меня не отнять, у меня не отнять.
1: Темной ночкой на радио Шансон. Темной ночкой песни серьезные, правдивые песни за жизнь.

нами сотни тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме. Пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме. Мы в стороне от всех миров. Все мысли только о тебе. Здесь нет ни солнца, нет цветов. И каждый пишет сам себе. Надежды нет, осталось 5 шахтеров. Мы перестали верить, перестали ждать. Мы взаперти, и плачет город. Прости, родная, что не успел понять.

жизни когда-то встречал нити холстов золотые. В них он из памяти изображал.

а там пинжак вельветовый сидит. Он взял мой пачпорт, глянул на пометку. А ну давай, давай, проваливай, бандит, а то поедешь в золоченой клетке.

0: нравится мне Мадонна.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.